0: к будущим космическим проектам.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
0: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
3: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
4: А кто сказал?
3: А вот спрашивают у нас.
4: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
3: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
4: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. У него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал музыку, аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
3: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штеттина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дворец князя Олега – один из древнейших памятников гражданской архитектуры Рязани. Забавно, что князь Олег Рязанский, в честь которого названо здание, не имеет к нему никакого отношения. Рязанский княжеский двор действительно находился где-то в этом месте, но был давно разрушен к моменту постройки самой старой части нынешнего дворца. В действительности белокаменные палаты 17-го столетия принадлежали рязанским архиереям. Здесь же находился один из самых старых в городе музеев, созданное архиереями древнехранилище. А имя Олега Рязанского дворцу присвоили при Екатерине II, которая велела разместить на фасаде символическое изображение и герб

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное знамя.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика – пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что в Ярославле находится одно из немногих зданий в России, где сохранились церковные росписи 16-го столетия. Это Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм на этом месте построили еще в 13-м столетии. А нынешнее здание основали в начале 16 века при отце Ивана Грозного. Почти 500 лет назад колонны, стены и своды храма

0: расписали фресками, которые существуют и по сей день. Редчайший случай. Сохранились даже подписи 5 художников, 3 московских мастеров и 2 ярославских. А в Западной галерее собора есть подпись мастера, который обновил росписи в 1634 году. Повезло храму и в советское время. Его не только не рушили, но и грамотно отреставрировали под руководством выдающегося ученого Иллариона Тихомирова еще в 20-е годы.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, но чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вели, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или АП, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь сердечная, своих не бросаем.
2: Никто, кроме нас, и своих не бросаем. Мы помним, мы любим, мы верим, мы знаем. Проходят эпохи, столетия, года. Так было, так есть и так будет всегда. Лишь лучшие парни готовы собою другого прикрыть среди смертного боя. И лихо рубаху рванув на груди, с гранатой под траке врагу не пройти. Герой, кто сумел у беззубой в объятиях спокойно промолвить: «Работайте, братья! Работайте, братья, спокойно! Мы с вами, молитвами, мыслями, снами, делами. Мы помним, мы любим, мы верим, мы знаем. Никто, кроме нас, и своих не бросаем».
3: Поэтесса из Санкт-Петербурга Любовь Сердечная, автор 11 поэтических книг, лауреат литературных премий. Постоянный участник агитбригад, выезжающих с концертами для наших бойцов и жителей прифронтовых территорий. Стихотворение «Своих не бросаем» поэтесса написала в первые дни специальной военной операции. Тогда вспомнился и девиз наших десантников, и герои Великой Отечественной войны, и знаменитые слова «Работайте, братья», прозвучавшие уже в наше время, говорит автор. Вскоре стихотворение стало песней. Мелодию сочинил певец и музыкант Александр Сотник. Он же стал первым исполнителем.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
7: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Леце Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова, «Леце Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активно исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гофрированный, гофрированное – это слово знают и мужчины, и женщины, и дети. Правда, мужчина, скорее всего, подумает о гофрированных листах или трубах для строительства. Женщина – о гофрированной юбке, ребенок – о гофрированной бумаге для поделок. При этом, скорее всего, они поставят ударение на второй слог – гофрированный. Увы, этот вариант хоть и распространенный, но неправильный. Нормативное ударение «гофрированный» – это причастие образовано от глагола «гофрированный». Исходник слова французский «гофре» означает «прессовать складки». Этот процесс в русском языке называют гофрированием. Также употребляется термин «гофрировка», который обозначает не только процесс, но и результат – сами складки. Как прекрасно смотрятся эти рукава с гофрировкой. Гофрируют самые разные материалы – металл, пластик, картон. Используют для этого гофрировальные станки и оборудование. История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Высокие нравственные идеалы – это наш внутренний компас. Такая вот своеобразная стрелочка. Куда она покажет? В сторону добра, порядочности, честности, гуманности, милосердия или в какую-то другую. Вот этих качеств, ориентиров, на самом деле их много, и перечислять их можно очень долго, и они все воспитываются в нас с детства. Не только в наших семьях, нашими родителями. Мы читаем книги, восхищаемся их героями, мы смотрим наши любимые фильмы. Вы знаете, у меня есть фильм, который я просто обожаю. Я готова его пересматривать снова и снова. Я думаю, что у нас таких очень много. Это знаменитая советская комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман». Разобранная буквально на цитаты. Но с годами мы в ее героях все больше и больше узнаем жизнь. А жизнь обязательно нас проверит. И у каждого будет своя ситуация, где можно будет повести себя, например, как Самохвалов. Или та самая внутренняя стрелочка, тот внутренний компас, укажет нам совсем в другую сторону. В сторону порядочности и благородства. Потому что это и есть те самые высокие нравственные идеалы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333. Когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность, хоть маленькую, как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
2: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали слово «гамать», то есть увлеченно заниматься чем бы то ни было. А знаете, откуда оно взялось? Как многие словечки молодежного жаргона, глагол «гамать» имеет английский исходник и происходит от слова «game» — игра, в данном случае компьютерная. Первыми, кто увлеченно гамал в нашей стране, были геймеры, и говорили они так — только о своем увлечении. В интернете можно найти дату появления в русском языке глагола «гамать» — 2005 год. Незадолго до этого в свет вышла стратегическая командная игра «Defense of the Ancients» или «Dota», или «Защита древних». Она получила широкое распространение во всем мире, в том числе в России, а специфический жаргон геймеров начал выходить за пределы их круга и обретать новые смыслы. Так что сейчас гамать можно не только в танчики, ну и футбол.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Ершова, советский радиохимик, в 1945 году создала первую в стране установку по получению слитков металлического урана в электростали. Возглавляла радиохимическую лабораторию в секретном НИИ. Впервые в России получила соединение плутония из облученного урана. Родилась Зинаида Ершова в 1904-м. В науку пришла благодаря великому радиохимику Виталию Хлопину. До войны работала на заводе, где был налажен первый в нашей стране выпуск радия. Затем стажировалась в лаборатории Марии Кюри в Париже. После войны Ершова работала в полониевых проектах. Она создала установки для получения полония, которые использовали сначала в наших атомных бомбах, а потом в мирной энергетике и космических проектах. Работала Ершова и над водородной бомбой. Именно она получила необходимый для проекта третий. Гордимся нашими женщинами.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Тебелева. Северодонецк, 2023.
4: Разрушен и почти приговорен. Его нутро асфальтовое вспорото. Последним уцелевшим фонарем нависло солнце над горелым городом. Поломанные челюсти домов, часовни с закопченными глазницами. Шел бой, и купол неба был багров, и мир трещал по шву, как будто ситцевый. А шов он здесь, на речке, на степях. Неровный край, суровая окраина. Здесь русский дух на диво незачах. Шумит ветрами, дышит в губы раненым. Здесь клином свет, и чаша горя всклинь. Хлебни, и вкус вовек не позабудется. Но вот уже идет себе, прикинь, вдоль черных стен, оставшихся от улицы, и клеит объявление подряд девчонка лет 11 от роду. Хорошим людям в дар отдам котят. И солнце светит. Значит, жить и городу.
5: Северодонецк с его мертвыми многоэтажками забыть невозможно, говорит автор прозвучавшего стихотворения, поэт Наталья Тебелева. Это очень больно и очень страшно. Но когда мы ехали по городу в ноябре 2023 года, ребята, которые были там уже не первый раз, то и дело отмечали. О, вот еще один дом отремонтировали и заселили. О, автобусы пошли по маршруту. А потом моя подруга, волонтер, увидела на одном из домов это объявление про котят, которых отдают в добрые руки. И стало понятно, что Северодонецк жив, что он действительно встает из руин, как восстанут из пепла и другие города и села нашей многострадальной земли.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Со мной трава,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фрешмен. Наверняка многие слышали это слово от подростков. Тому, кто владеет английским хоть на начальном уровне, так и хочется сделать буквальный перевод «свежий человек». Будет недалеко от истины. Слово действительно пришло из английского языка. Так изначально называли новичка в школе. Обычно речь шла о первоклашке в закрытом пансионе, но точно так же могли обозначить и студента-первокурсника. В начале нынешнего века слово «фрешмен» пришло в хип-хоп и рэп. В 2007 году популярное музыкальное издание открыло рубрику «Класс фрешменов». Здесь публиковали список новичков, которым удалось набрать наибольшую популярность в кратчайшие сроки. С тех пор фрешменами стали называть подающих надежды начинающих певцов потенциальных звезд. В этом значении слово пришло в русский молодежный сленг. Впрочем, сегодня так могут назвать новичка в любой сфере.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. Бражник.
2: Бражник, мертвая голова сидит на стене. Я стараюсь не помнить о смерти и о войне. Черные крылышки, призрачная пыльца. Русские люди сражаются до конца. Кто мы, рожденные временем темных смут? Радио умерло, все телевизоры врут. Черное солнце светит для нас под Курском, и все равно мы говорим на русском. Бабочка-бражник, черное твое тело, вспомнить ли, что было да прогорело. Молодость наша положена под Донецком, детство осталось в Союзе Советском. Успокой мою мертвую голову, дай ключевой воды. Трем смертям не бывать, не уйти от одной беды. Август сгорает, пепел ложится серый, едут под Курском зеленые БТРы.
3: Стихотворение «Бражник» поэт Анна Долгорева выложила в социальных сетях в августе 2024 года. В те дни войска противника вторглись в Курскую область и захватили ряд населенных пунктов. «Не хотела писать о смерти, о войне», — говорит Анна, — «но слова полились сами». Пронзительные строки сразу нашли отклик в сердцах читателей. Один из отзывов звучал так: «Великая поэзия рождается в наше время».
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Семья – это начало всех начал. Это основа всего и опора. Мы в большинстве своем социальны и, по сути, не одиночки. И, возвращаясь домой вечером, нам нужны окна, где горит свет, где тебя любят и ждут. Семья – это про тепло, про доверие и про взаимопонимание. Про то, где прячешься от внешнего и набираешься сил для нового дня. Правда, когда мы маленькие, мы не задумываемся об этом. Ты самый любимый, вокруг тебя столько внимания, тобой все восторгаются. А когда вырастаешь, и ты уже тот самый, кто хранит этот семейный очаг, тогда начинаешь все чаще думать, а как же его не разбить? Вокруг жизнь со всеми ее проблемами, стрессами. Помните шутку? Семья – это группа людей, которые терпеливо выносят все твои недостатки. Вот в каждой шутке есть доля шутки. А про терпение и взаимоуважение – это правда. Это действительно то, что нельзя потерять в отношениях. И каждый праздник – это каждая маленькая радость для своих близких. У меня есть одна близкая знакомая. Однажды мы с ней разоткровенничались. И она мне рассказала: «Ты знаешь, я, бывает, такая уставшая, прихожу с работы домой, у меня в прихожей нет сил обувь снять. Я сажусь, а муж подходит, улыбается, говорит: ну, опять, говорит, воды мало пила, и кружку протягивает. И мне становится так хорошо. И я видела в ее глазах счастье и желание бежать домой. Потому что семья – это тепло. Семья – это про уют и про заботу».
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди его сотрудниц была первая русская женщина-химик Юлия Лермонтова.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на Радио «Гордость».
3: Ну да. Давайте все дружно. Дружно. Огонечки приветствуются. Давай, Кремль. Эх, православные!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Омск – город еще молодой. Построен в начале 18 века. С тех пор он превратился в мощный промышленный центр и музейную столицу Западной Сибири. Музей имени Врубеля – крупнейший в регионе. Центр «Эрмитаж Сибирь» – первое представительство главного музея страны за Уралом, хранит сокровища мировой культуры от античности до наших дней. С 18 века сохранилась Омская крепость. Сейчас бывшие укрепления превратили в парк с развлечениями для всех возрастов. Еще одно свидетельство военного прошлого – Тарские ворота, оставшиеся от старинных укреплений. Есть поверье, что если пройти через них на одной ноге и загадать желание, оно сбудется. Омский театр драмы принес городу звание театральной столицы Сибири. Массивное бело-зеленое здание театра, возведенное в начале прошлого века, одно из украшений города. Не забывают в Омске и простых тружеников. Поставили памятник сантехнику Степанычу. Трудяга замер, вылезая из канализационного колодца. Едем в Омск и слушаем песню из мультфильма «Смешарики» на радио «Гордость» 91 FM.
2: Смотрят сосны сверху строго.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что один из лучших в России планетариев находится в городе Золотого кольца – Ярославле. Традиция изучения звезд здесь солидная. Еще в 1948 году в городе открылся пятый по счету планетарий Советского Союза. Однако к началу 21 века он устарел. К тысячелетию Ярославля решили воздвигнуть принципиально новый образовательный центр, оборудованный по последнему слову техники. В планетарии есть мощный телескоп, с помощью которого любители астрономии могут увидеть 10 тысяч объектов. Звездный зал оборудован суперсовременной цейсовской проекционной системой. Тем, кто занимается в интерактивном классе, помогает огромный панорамный экран. Новый планетарий носит имя уроженки Ярославской области Валентины Терешковой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость».
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: С вами Родион Газманов, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что история храма Успения Пресвятой Богородицы в Ярославле восходит к 13-му столетию. Тогда князь Константин заложил первую каменную Успенскую церковь на том месте, где существует нынешний храм. К середине 17-го столетия она обветшала, и ее, по сути, построили заново. Тогда Успенский собор был единственным в городе шестипрестольным храмом, а его колокола – главными в Ярославле. К сожалению, в 30-е годы здание взорвали. Восстановление началось с возведения на месте церкви скульптурной композиции, которая воспроизвела Троицу Андрея Рублева. Уже в наше время возвели новый Успенский собор, очень похожий на старый, но куда более масштабный. Его площадь более 2000 метров, а вместимость – 4000 человек. Храм новый, но в нем можно увидеть икону Божией Матери Ярославская, которой больше 800 лет.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Вячеслав Воробьев во время службы в Белгородском ОМОНе был направлен в горячую точку. В феврале 2009 года старший сержант Воробьев участвовал в штурме захваченного бандформированием дома и как наиболее подготовленный пошел первым. Увидев готовых к бою бандитов, он открыл огонь и принял первый удар на себя. Сослуживцы успели перегруппироваться и вступить в бой с выгодных огневых позиций. Вячеслав был ранен, но продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Бандиты расстреливали его практически в упор. Позже врачи насчитали на теле ОМОНовца 16 пулевых ранений. Не желая сдаваться, боевики подорвали дом. Воробьева засыпало обломками, но товарищи сумели его вытащить. В марте 2009 года Вячеслав Воробьев был удостоен звания Героя России. Сейчас герой живет в родном Белгороде. Ранения пока не позволили ему встать на ноги, но Вячеслав ведет насыщенную жизнь. Окончил университет, избирался депутатом городского совета, стал одним из почетных факелоносцев зимних Олимпийских игр в Сочи. 200-метровую дистанцию Вячеслав Воробьев преодолел в инвалидной коляске.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. «Утро после всего».
2: «Утро после всего». Трагедия вновь повторяется в виде трагедии. Но к больницам русские люди приходят сдавать кровь. Русские люди с усталыми хмурыми лицами. Это такая доступная им любовь, жизнью своей поделиться без лишних вздохов. Русские люди приходят сдавать кровь. Жизнь притекает в жизнь по капле, по крохам. Так неуклонно карабкаясь день за днем, двигаясь дальше на занебесном бензине, все эти чертовы взрывы переживем. Все это вывезем, Господи, как вывозили.
1: Это стихотворение поэт Анна Долгорева написала на следующее утро после теракта в Крокус-Сити. В это время к пунктам сдачи крови уже выстроились огромные очереди из желающих помочь пострадавшим.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Без фильтров. Эта фраза звучит все чаще. Скажу без фильтров. Он живет без фильтров. Разговор получился без фильтров. Выражение «без фильтров» пришло из цифровой среды. Там часто используют фильтры, эффекты, которые улучшают изображение, выравнивают кожу, меняют цвета, делают картинку красивее. А вот если без фильтров, значит, как есть, без обработки. Постепенно это значение стало переносным. Теперь без фильтров – это уже не только про фото, а про речь и поведение. Человек говорит откровенно, прямо, без приукрашивания. Иногда это воспринимается как честность, иногда – как излишняя резкость. В русском языке у выражения «без фильтров» имеется множество аналогов. Напрямую, без прикрас, как есть, на чистоту, без ретуши, без масок, без лишних украшений. Пользуйтесь!
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Зачем мы здесь, на этой земле? Ради чего вообще все это? Соединяется ДНК и рождается человек. Каждый уникальный по сути и единственный. Но каждый рождается в своих условиях, в своей данности. Семья, социальный уровень, уровень жизни. И начинается наш путь, наш поиск себя. И у каждого свои соблазны, свои смыслы, своя внутренняя борьба. И мы познаем, ошибаемся, учимся, опять ошибаемся, опять учимся. И пока мы идем вперед, мы растем сами над собой. Нужно ли нам материальное? Да, конечно, нужно. Нужно даже для того, чтобы просто жить. И жить радостно и счастливо. Но по итогу наполненную и настоящую радость жизни даст любовь, творчество, осознание себя, занятие любимым делом и все то духовное, ради чего мы проходим свой путь на этой земле.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В основе композиции фолк-группы «Сказки» народные песни в современной аранжировке, нередко с авторским переосмыслением музыки и текста. При этом у каждой из них есть узнаваемый этнографический первоисточник. В случае с композицией «Русалки» это древнейшая календарная русальная песня из села Курковичи Стародубского района Брянской области. Такими песнопениями издавна ознаменовывалась «Русальная неделя». По поверьям, в это время на ветках берез и среди зрелых колосьев жита прячутся русалки, которые при встрече речи могут защекотать добра молодца. В свой мир нечисть уходит в ночь на Ивана Купалу. Символично, из 6 участников сказок 4 вокалистки и композитор составляли костяк той самой легендарной группы «Иван Купала». Группа «Сказки», «Русалки», язык исполнения русский.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых Белку и Стрелку? В 1957 году Сергей Королев велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям. До 6 кило веса, до 35 сантиметров холки, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что за здание называют Ярославской Пизанской башней? Это 40-метровая колокольня церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Само здание уникально. Это церковь 17-го столетия, построенная из фигурного кирпича, богато украшенная изразцами. Еще в позапрошлом веке она вдохновила Василия Верещагина на создание посвященного ей полотна. На картине видна пестрая, богатая роспись. Она сохранилась по сей день. Более того, в России церковь Иоанна Предтечи в Толчкове – один из чемпионов по разнообразию библейских сюжетов, отраженных на стенах и сводах. А Пизанской башней колокольня сделалась в советское время. Из-за нецелевого использования она накренилась. Благодаря реставрации крен удалось уменьшить, но не убрать полностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель, член-сотрудник Русского географического общества, уроженец Курганской области Константин Насилов, одним из первых оборудовал метеорологическую станцию в северных широтах для стационарных наблюдений и одним из первых применял фотоаппарат для научных исследований севера? Он родился в селе Маслянском Пермской губернии, ныне Курганской области. При поддержке Русского географического общества он исследовал бассейны рек Северного Урала в поисках золота. В конце 19 века Константин Насилов стал основоположником арктической традиции долговременных зимовок, проведя 3 года на Новой Земле, где вел геологические исследования и нанес на карту 300 верст неизвестной на тот момент местности. Его комплексные исследования способствовали укреплению позиций России на севере и внесли значительный вклад в науку. Уже советское правительство заинтересовалась проектами Константина Насилова, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Гуманизм, гуманность, человечность, человеколюбие, а, наверное, здесь же душевность, отзывчивость и милосердие, эмпатия, терпимость и вежливость. И продолжать можно долго-долго. И мы все прекрасно понимаем, что без этих понятий, без этих качеств человек не человек. Я могу сказать за себя, почему я люблю людей и что вообще такое настоящая любовь. По-моему, это принятие нас такими, какие мы есть. Мы, люди, несовершенны, но мы прекрасны в том, что мы развиваемся, учимся, любим, страдаем. Каждый в своих трудностях, каждый забирается на свои скалы, на свои вершины. Но я абсолютно уверена, каждый из нас талантлив. Талантлив по-своему. И у каждого свой путь. Но когда глаза человека горят, когда в них радость, любовь или какая-то идея, идея во благо и во имя добра, человек поистине прекрасен.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья! Это группа «Виктор Виталий». Слушайте нашу позитивную музыку на радио «Гордость».
2: Печальный случай

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Крипово. Это слово все чаще можно услышать в разговоре о чем-то странном или пугающем. Происходит оно от английского «creepy», что означает «жуткий, вызывающий мурашки». В русском языке слово изменилось и перешло в удобную разговорную форму – «крипово». Там было как-то «крипово». Мне стало «крипово». В этой форме изначальное значение смягчилось. «Крипово» — это не кошмарный ужас. Это слово скорее характеризует атмосферу, когда немного не по себе, неспокойно, неприятно. Например, пустой подъезд ночью, безлюдный коридор, шаги за спиной. Все это может показаться криповым. По-русски можно сказать «жутковато», «страшновато», «не по себе», «тревожно». Но «крипово» добавляет оттенок современной интернет-культуры и часто звучит легче даже с долей... иронии. Так что, если вам вдруг стало неуютно, дискомфортно, без видимой причины, возможно, это просто крипово.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп, но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: улице, ну а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточки, нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
3: Оставьте, перерыв.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Гордость.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов в истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
5: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
6: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
4: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованы в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Книга на выходные. Сегодня в нашей литературной рубрике книга стихов и прозы Натальи Барышниковой «Пик коммунизма». В предисловии автор предупреждает, эта книга не справочник о горах планеты Земля и о самой высокой точке Советского Союза, хотя и они стали героями повествования. Книгу открывает текст, записанный по воспоминаниям отца писательницы. В молодости историк Владимир Барышников активно занимался альпинизмом. В 1972 году, в год 50-летия образования СССР, на пик коммунизма взошли около 100 человек. Еще больше по разным причинам прерывали восхождение. Очерк «Памирский ферзь» – история о том, что горы ошибок не прощают. Главные герои собранных в книге рассказов, очерков, заметок и стихотворений – конкретные люди. Среди них как наши современники, так и личности исторические, оставившие след в жизни целых поколений. Несколько стихотворений посвящены Александру Сергеевичу Пушкину. Напомним, сегодня, 6 июня, в честь дня рождения великого поэта, в России отмечается Пушкинский день. «Пик коммунизма. Стихи и проза». Наталья Барышникова.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
0: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверное, у каждого есть что-то, о чем не очень хочется рассказывать вслух. Сентиментальный сериал, который стыдно любить. Песни, которые включаешь только наедине, или привычка пересматривать старые шоу. Все это называют «guilty pleasure». Слово пришло из английского, в котором буквально означает «виноватое удовольствие». То есть то, что нравится, но при этом вызывает легкое чувство неловкости. Потому что другие могут назвать это безвкусным, несовременным, немодным, если узнают. Интересно, что в русском языке нет точного короткого аналога. Можно сказать «стыдное удовольствие» или «тайное увлечение», но звучит это гораздо тяжелее, почти предосудительно. А «guilty pleasure» легко, почти с самоиронией. Никто не обязан быть полным совершенством во всех отношениях. У каждого есть свои маленькие слабости. И это нормально.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что уже в конце позапрошлого века в Астрахани работала специальная школа для девочек-мусульманок. Ее открыли при Черной мечети, одной из старейших в городе. И если в 1900 году в школе училось 60 девочек, то 10 лет спустя уже 200. Сама Черная мечеть – знаковое место для многоконфессиональной Астрахани. Построили ее на месте прежней деревянной, еще в начале 19 столетия, на средства астраханского купца Якупова, торговавшего с Бухарой. В начале 2000-х здание мечети вновь передали местным мусульманам, которые восстановили его в первозданном виде.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы, актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. «Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню», рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. «Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю по синему лодка плывет серебристым уловом богата, что над ним распростерся

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из Медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема – их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Радио «Гордость».

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
4: Не знаю, на море или к родственникам.
3: Сережа, осторожно, поезд!
5: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй. Сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Михаил Пасохин оставил глубокий след на лице России. Сталинская высотка на Кудринской с удивительным для того времени подземным гаражом на 134 машиноместа, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат и микрорайон Северное Чертаново, где пытались создать очередное образцовое жилье новой эры, первые типовые панельки – все это создал один человек – Михаил Пасохин. Родился он в Томске, в юности увлекался живописью и работал учеником декоратора в Томском театре. Во время Великой Отечественной занимался тем, что вместе с другими архитекторами прятал, маскировал здания от налетов немецкой авиации. Стиль Михаила Пасохина импонировал Никите Хрущеву. Именно он поручил архитектору построить в никому неизвестной тогда Пицунде большой курортный городок в едином стиле. Корпуса санаторно-курортного комплекса, известного как «Семь свечей Пицунды», Пасохин спроектировал в 3 дня. Своим ученикам архитектор говорил: «Любой дом нужно проектировать как для себя».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Мальчишка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «юзать» образовалось в русском языке от английского глагола «use», то есть «использовать». Соответственно, «user» — «пользователь». «Поюзать» — «попробовать». Сленговый компьютерный лексикон известен в нашей стране уже четвертому поколению. Первые отечественные программисты начали работать с 70-х, а учиться еще в середине 60-х, когда сильнейшие технические вузы открыли обучение информационным технологиям. Слушатели сами переводили с английского профессиональную литературу, пока ее массовым выпуском не озаботились в масштабе страны. В те времена слово «юзать» наряду с некоторыми другими считалось своего рода принадлежностью языка посвященных. С развитием компьютерной грамотности и массовым появлением персональных компьютеров в начале 90-х оно уже стало утрачивать флёр элитарности, распространилось в обыденной речи, а потом втянулось в исходную сферу обитания — компьютерный сленг. «Дай поюзать игру» — сейчас так может сказать первоклассник. Программисты первых поколений, наигравшись заимствованиями, вернулись к обычной русской речи, но в подростковом сленге слово сохранилось. Сегодня выглядит немного смешно, когда внук или даже правнук разъясняет старшим, что значит «юзер» или «поюзать». Или в интернете пытаются рассказать о компьютерном сленге тем, кто, возможно, стоял у истоков его появления в русском языке.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Мост влюбленных в Тюмени – визитная карточка города. Символ любви и романтики, перекинутый через реку Туру. Он не просто соединяет берега, а объединяет сердца, став излюбленным местом для свиданий и свадебных фотосессий. Этот ажурный пешеходный мост, освещенный тысячами огней в темное время суток, особенно прекрасен вечером. С него открывается живописный вид на городскую набережную и исторический центр Тюмени. Свою романтическую историю мост приобрел не сразу. Изначально это был обычный инженерный объект, но после реконструкции в 2003 году он превратился в символ любви. Интересный факт. Каждый год в День семьи, любви и верности на мосту влюбленных проводятся массовые мероприятия для молодоженов и семейных пар. Мост влюбленных – это не просто архитектурный объект, а место, наполненное чувствами, надеждами и мечтами. Это символ города, где ценят любовь и семейные традиции. Он напоминает о том, что любовь – это мост, соединяющий сердца.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость». Редактор

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза. Взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Не думая

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название моря появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Между строк. С Эрнестом Стасовым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
5: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
4: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране, без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость? Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
2: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
1: Вам тоже.
2: Спасибо.
3: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «горжетка» сразу рисует образ из прошлого. Театр, вечернее платье, легкая прохлада. На плечах дамы горжетка, небольшой или, наоборот, длинный меховой шарф. Произошло это слово из французского языка. «Горж» означает «горло». Горжетка – буквально то, что надевают на горло, чтобы согреться и украсить наряд. Особенно популярны были горжетки в начале 20 века, но их продолжали носить вплоть до середины столетия. Тогда горжетки чаще представляли собой целую шкурку, как правило, серебристой лисы с лапками и хвостом. Такую, например, мы видим в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя». Горжетку надевает жена одного из героев, роль которого блестяще сыграл Сергей Юрский. Еще более привлекает внимание горжетка в телефильме «17 мгновений весны». Ее владелица, колоритная дама в баре, называет себя математиком и пристает с легкомысленным предложением к Вячеславу Тихонову в роли Штирлица. «Иди, начерти пару формул», отмахивается Штирлиц. Дама послушно удаляется, смешно волоча за собой лису. Слово «горжетка» прочно вошло в русский язык. Долгое время использовалось в разговорах о моде и стиле. Сегодня оно звучит реже, но остается в литературе. А сам аксессуар – в кино и на сцене, придавая образу героини нотки изысканности, хорошего вкуса или оттенок легкой иронии.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что одна из самых красивых усадеб Подмосковья расположена в Балашихе? Горенки по преданию названы так, потому что в старые времена в деревне располагался последний пункт, до которого родственники могли провожать осужденного, шедшего на сибирскую каторгу. Хотя, возможно, все дело в протекавшей рядом речке Горенке. Сердце усадьбы – ансамбль, построенный Алексеем Разумовским, министром просвещения при Александре I. Гигантский полукруглый двор, около 700 метров площади. Обрамляющая его колоннада напоминает площади Рима. Кирпичный трехэтажный дворец имперского размаха – все это усадьба в подмосковной Балашихе. Разумовский был известным ботаником, его называли русским Линнеем. При нем в Горенках был роскошный парк с редкими растениями, который сохранился до наших дней. Часть его коллекции вошла в современный ботанический сад. После революции Горенки едва не разрушились. Но сейчас в усадьбе работает музей и идет быстрая реставрация.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: Позвони мне, позвони.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВ.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Подоплека. Это слово сегодня обычно звучит в переносном значении. Скрытая причина, тайная основа события. У этой истории есть своя подоплека. Так говорят, имея в виду нечто спрятанное от глаз. А ведь изначально подоплека вовсе не метафора, а вполне осязаемая деталь одежды. Так называли подкладку крестьянской рубахи – дополнительный слой ткани от плеч по груди и спине с изнанки. Он защищал основное полотно от износа и пота, делал одежду прочнее и долговечнее. То есть подоплека в буквальном смысле то, что находится под оплеком, под верхним слоем. Постепенно слово вышло за пределы бытового обихода, и значение его изменилось. Подоплекой стали называть тайную изнанку событий, их неочевидную часть. Так деталь крестьянского костюма превратилась в точное слово для обозначения скрытых мотивов и глубинных причин, когда важнее не внешняя сторона, а то, что под ней. Реклама.
2: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
3: Не знаю, на море или к родственникам.
2: Сережа, осторожно, поезд!
4: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй, сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: январь.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Рязанский был главным космическим радистом.

0: человечества его привело знаменитое «Бип-бип», разработанный ученым и его коллегами радиопередатчик, стоял на первом спутнике. Затем были пилотируемые космические корабли, автоматические станции, благодаря которым вели первые исследования Луны. Гордимся своими!
1: Радиогордость представляет. Какие люди!

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, Радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Храм Вознесения Господня в Коломенском абсолютно уникален. Этот шедевр русского зодчества, одна из первых каменных шатровых церквей в России, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Устремленную ввысь церковь воздвигли в первой половине 16 столетия. Строительство ознаменовало зарю новой эпохи русской истории. Великий князь Московский Василий III велел построить храм по обету, когда Бог даровал ему долгожданного наследника, будущего Ивана Грозного. Есть и версия, что церковь начали возводить еще до рождения царевича, специально для молитв о чадородии правителя. Архитектором, скорее всего, был итальянец, флорентиец Пьетро Аннибале, один из создателей укреплений Китай-города. Во всяком случае, храм гармонично сочетает соответствие строгому православному канону с архитектурными новациями эпохи Возрождения. 12 столпов, которые символизируют апостолов, поддерживают восьмигранный барабан. Число 8 ассоциируется с Богородицей. С 8 лучами традиционно изображают Вифлеемскую звезду. Долгое время храм Вознесения был самой высокой точкой Москвы, и до сих пор он является одной из ярких доминант района.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Такое родное.

0: История одной песни.
1: Песенка у Паганелли, известная также как «Жил отважный капитан», «Капитан, капитан, улыбнитесь» или «Песенка о капитане», композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач написали специально для фильма «Дети капитана Гранта». Картину снял по одноименному роману Жюля Верна режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. На экране песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова, блистательно сыгравшего роль Жака Паганелли, прославленного ученого-географа, человека добродушного и невероятно рассеянного. Оптимистичной и задорной песенке была суждена долгая жизнь и огромная популярность. Ее исполняли Георг Отц, Олег Анофриев, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, многие другие певцы и музыкальные коллективы, в их числе ансамбль имени Александрова. Мелодия из песни прозвучала в новой экранизации романа в фильме Сергея Говорухина «В поисках капитана Гранта», в мультфильме «Жил отважный капитан» и в одной из серий мультсериала «Ну, погоди». Там ее поет Заяц в телевизионной передаче. Сейчас песня прозвучит в исполнении Муслима Магомаева.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в волантаистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, меня зовут Лапина Анастасия, победительница фестиваля «Баллады СВО «Время выбрало нас». Представляю вам свою песню «Любовь не знает расстояний».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Николая Расторгуева. Федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
0: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».
3: Завяжи мне глаза, пожалуйста, покажи настоящий свет.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Посмотрев значение слова «приклад» в современных словарях, прочтем примерно следующее. Приклад – это плечевой упор, конструктивный элемент легких видов ручного стрелкового оружия – огнестрельного, пневматического, метательного. Кроме того, приклады устанавливают на некоторых видах фото- и видеокамер, а также ручных дрелей. Однако в толковом словаре Владимира Даля наряду с этим значением увидим другое – пример. Да, приклад означал именно пример, образец, на который можно ориентироваться. Его приводили в речи, в поучениях, в текстах, чтобы пояснить мысль и убедить собеседника. В старых книгах можно встретить формулировки «привести приклад», «для приклада скажем». Для современника звучит непривычно и даже не совсем понятно. Слово «приклад» в значении «пример» стало архаизмом. А несколько столетий назад это было обычное, живое, общеупотребительное слово.
0: Радио «Гордость».

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших и старейших музеев мира, сокровищница мирового искусства и культуры. Расположенный в великолепном Зимнем дворце и других исторических зданиях, он поражает своим величием и богатством коллекций. В Эрмитаже хранятся миллионы экспонатов, картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, археологические находки от древности до наших дней. Здесь можно увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса и других великих мастеров. Эрмитаж – это не просто музей, а целый мир, который приглашает вас в увлекательное путешествие по эпохам и цивилизациям. Интересный факт. Чтобы увидеть все экспонаты Эрмитажа, потребуется несколько лет, если уделять каждому из них всего несколько секунд. Знаете ли вы, что в Эрмитаже живут коты, которые с 18 века охраняют музей от грызунов? Эрмитаж – это место, где можно прикоснуться к прекрасному, ощутить величие искусства и узнать больше о мире. Это сокровищница, которая оставит незабываемые впечатления у каждого посетителя.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», – сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Евгений Дубов и лучшие песни недели. За 7 дней много чего произошло в нашем чарте. Вы старались изо всех сил, и расклад получился интересный. Но еще лето пришло, время солнца, долгих прогулок и незабываемых эмоций. Конечно, мы планируем щедро раздавать их в течение этого часа. Открывая десятку сильнейших, сегодня новинка. Это Мия Бойко с песней «Казак». Трек в народном стиле действительно зацепил. Слушаем и заряжаемся энергией.
1: Десятое место.
3: Ехал

0: нельзя домой.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Хит-парад великой страны.
8: Это радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и мы продолжаем изучать список лучших песен недели в нашем хит-параде. Шагаем дальше. На 9-й строчке расположилась Анна Волкова с песней «Посвящаю моей России». За неделю трек потерял 2 позиции, но это не уменьшает его масштаба. Кстати, в истории музыки было немало примеров, когда артисты начинали карьеру в самом юном возрасте. Вспомнить хотя бы Юлию Волкову, Елену Катину из группы «Тату», Сережу Лазарева, ну, или даже Майкла Джексона. И глядя на Анну, понимаешь, ее точно ждет большое будущее, ведь заявить о себе так искренне и мощно на старте в 13 лет удается единицам. Слушаем и гордимся.
1: 9-е место.

0: хит-парад «Великой страны» продолжается. Впереди 8 место, но сначала время для тех, кто только мечтает покорить нашу вершину. Встречайте очередного кандидата в хит-парад Владимир Пресняков с треком «Невероятно, но факт». Этот певец частый и, конечно, желанный гость в нашем эфире. Это уже вторая композиция с его недавнего успешного альбома «Счастливчик», которая претендует на попадание в топ. Давайте послушаем, что артист рассказал о треке.
1: Невероятно, но факт. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы. Песня как раз об этом. Она очень точно описывает саму любовь.
0: Давайте же скорее оценим эту новую работу артиста. Если трек зацепит вас, не молчите. Заходите на сайт радио «Гордость РФ» и голосуйте. Нам важна каждая симпатия.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад «Великой страны» Владимир Пресняков и песня «Невероятно, но факт». Если она вам понравилась, вы знаете, что делать. Заходите на сайт «Радио Гордость» и голосуйте. Ну а мы переходим к восьмому месту. Сегодня здесь лучшее продвижение недели. Сразу две позиции отвоевал проект «Родные» с песни «Река Волга». Раз уж коллектив так называется, мне кажется, самое время вспомнить о тех, кто дал нам жизнь. О своих родителях, кто чаще всего незаметно направляет нас. Да, и у девчонок, кстати, из этой группы преемственность поколений работает на все 100%. Ведь они выросли в музыкальных семьях, где любовь к народной культуре прививали с детства. Встречайте этот невероятный этнодрайв.
1: Восьмое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Наше музыкальное путешествие продолжается. Евгений Дубов с вами. Переходим к седьмому месту. Сегодня у нас здесь Лука с треком «Дождись» плюс одна строчка за неделю. Вообще вся наша жизнь соткана из ожиданий. Можно ждать чуда, можно ждать отпуска. Это, кстати, приятное ожидание или какого-то события важного. Но самое сильное, эмоциональное, порой даже мучительное это ожидание дорогого, близкого, любимого человека. И Никита Лукашов сумел передать эту гамму чувств так, что песня мгновенно отзывается в сердце. Так что включаем на полную и слушаем.
0: Седьмое место.

0: Это лучшие песни недели. Радио «Гордость» в ваших приемниках. И время одной из самых авторитетных рубрик «Народное достояние». 7 июня свой день рождения отмечает легендарный артист, настоящий мужчина, голос чести Александр Маршал. И радио «Гордость» от всей души присоединяется ко всем пожеланиям и поздравляет артиста. Маршал у нас знаменит не только как крутой бас-гитарист культовой группы «Парк Горького», покоривший весь мир, но и как сольный исполнитель мощнейших патриотических жизненных баллад. Его песни о долге, родине и мужской дружбе уже стали классикой. Сегодня в честь именинника слушаем его пронзительный шедевр «Ливень».
1: Народное достояние.

0: Возвращаемся к большой десятке лучших треков недели на радио «Гордость». На 6-м месте уверенно держится Мария Луговая с песней «Жду тебя». И знаете, эта исполнительница с каждым днем становится все популярнее, и наш хит-парад играет в этом не последнюю роль. Если раньше Мария пела преимущественно для узкого круга дома, то теперь ее голос знает вся страна. А все потому, что история, рассказанная в ее песне, сегодня близка миллионам женщин. Прямо сейчас жены наших военных ждут их возвращения домой, конечно, с победой. И этот трек звучит как настоящий гимн верности и надежды. Мария Луговая. Встречайте.
1: 6-е место.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит все.

0: Страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
1: Евгений Дубов в эфире Радио «Гордость». Движемся вперед. Прежде чем узнаем, кто вошел в первую пятерку на этой неделе, познакомимся с еще одним кандидатом на попадание в чарт. Это мощный творческий союз. Сразу трое артистов объединились для записи сингла в народном стиле. Называется он «Ой, девица». Здесь проект «Наша победа», Оутен и Мерикес. Кстати, первые двое — это яркие финалисты прошлогоднего фестиваля «Музыка гордых» от «Радио Гордость». И о том, как рождался этот уникальный трек, расскажут участники проектов Евгений Егонин и Мария Филонова.
2: С каждым месяцем мы все глубже погружаемся в историю и народное творчество, которое помнится славянскими напевами. Вдохновившись строчкой «Все люди живут» из одноименной песни, мы решили создать нашу современную с элементами народных мотивов.
3: В процессе создания и прогулявшись по тексту, мы решили предложить участие одному очень талантливому артисту из Питера Меликесу, и он благополучно согласился, дополнив песню своим оригинальным тембром. Смысл песни можно описать одной старой и доброй фразой.
2: «Сказка ложь, давний намек».
3: Добрым молодцам урок.
1: Давайте же скорее услышим этот эксперимент. И если ёкнет сердечко, то заходите на Радио «Гордость РФ» и голосуйте за ребят.
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад великой страны. Только что слушали кандидата в нашу десятку. Здесь сразу три артиста. «Наша победа», «Меликес» и «Оутен». Ой, девица! Если эта песня вам понравилась, хотите слышать ее чаще, на первом месте, возможно, увидеть в нашем чарте, голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем. На пятом месте у нас сегодня группа «Мы из России» с треком «Русский дух». Вообще, в последнее время у каждого из нас все чаще возникает чувство гордости за россиян. Особенно это заметно в спорте, где наши атлеты, вопреки всему, возвращаются на мировые пьедесталы с родным гимном и флагом. И это по-настоящему заряжает. И песня парней как раз про эту несгибаемую волю и силу. Давайте слушать.
1: Пятое место.

0: Хит-парад великой страны в эфире Евгений Дубов. И давайте заведем мотор. Время нашей традиционной рубрики «Едем по стране», где мы открываем таланты из самых разных регионов. Сегодня удивительный географический мост наведем. Что общего между Заполярным Мурманском и Сибирским Иркутском? Это родина вокалисток современного фолк-проекта «Ягода» Ксении Севастьяновой и Юлии Кошкиной. Сейчас девушки перебрались в Москву, вовсю собирают награды и даже записали саундтрек к популярной игре «Русы против ящеров 2». И вместе с группой «Нагард» они создали мистический трек «Жар птица». Это история о том, как сказочное животное выбирает свободу вопреки чувствам. Давайте слушать.
1: По стране.
2: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящие.

0: потеряна.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево, обещаю его сохранить.

0: Хит-парад великой страны продолжается. Это самые интересные треки недели. Подходите ближе, слушайте внимательнее. Четвертое место уже, между прочим. И здесь сегодня Юрий Стрелкин порадует композицией «Помолчим» плюс одна строчка за неделю. Кстати, недавно в светлый праздник Вознесения Господня артист поделился очень личной историей о своем прапрадеде Андрее Петровиче Архипове, который в далеком 1919 году возглавлял отряд по борьбе с бандитизмом Воронежской области и, к сожалению, погиб, защищая земляков. Но память о нем жива, его именем названа улица. И эта песня Юрия тоже дань памяти всем, кто жил с честью. Давайте послушаем.
1: Четвертое место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов, радио «Гордость», и время так тянется летом, никуда не хочется спешить. Так и в нашем хит-параде. Прежде чем узнаем, кто занимает первые три места, не будем спешить, расскажу о том, что же было у нас год назад. Открываем капсулу времени и смотрим. Тройку финалистов тогда составляли Елена Максимова, Макс Фадеев и группа «Рок Острова». Но не будем о них, ведь среди новичков чарта в июне 2025-го отметился Олег Чубыкин и его ностальгический трек 96-й. Помните? Но если забыли, сейчас напомню вам. Кстати, для москвичей и гостей столицы есть отличная новость. 2 июля Олег даст единственный большой летний сольный концерт в клубе 16-го на Арбат. Не пропустите. Ну а пока на 30 лет назад отправляемся.
0: Время.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Всех приветствую. Надеюсь, вы готовы к этому. Ждали этого момента. И вот он наступил.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает наш топ и забирает бронзу сегодня Миха Бунин с синглом «Родина моя». Песня потеряла одну строчку, но народная любовь к ней непоколебима. Но оно и понятно, артист сейчас на волне. Год назад его трек звучал в сериале «Казачок 2» и стал заметным хитом. Но вообще музыкант интригует, говорит, что это далеко не последнее его появление на телевидении. Так что все скоро услышим и увидим сами. Ну а пока главный патриотический хит Михи.
0: Третье место.

0: что надо. Это хит-парад великой страны, и я спешу объявить второе место. Сегодня здесь группа Любэ с композицией «Жди меня». Плюс одна строчка за неделю, но легенды отечественной сцены показывают, как нужно это делать. Скаканули практически за две недели к первому месту. Молодцы. Ну, вообще удивительный коллектив. В шоу-бизнесе каждый день загораются и мгновенно сгорают сотни звезд. А Николай Расторгуев и его команда десятилетиями удерживают статус главных артистов страны, выдавая хит за хитом. Мне кажется, секрет простой. Это честность и песни, которые поет вся Россия. Давайте слушать и подпевать.
1: Второе место.
2: Человек — это значит бороться.

больною, пулей дурой человек. Это жить не сдавая.

0: эфире радио «Гордость» и лучшие песни недели. Не поверите, но мы сделали это. Мы добрались до вершины хит-парада великой страны. И здесь нас встречает группа «Зверобой» с песней «Долгие дороги». Уже третью неделю подряд они демонстрируют стальной характер. Ну и, конечно, благодаря вашей поддержке все это происходит. Вы молодцы, ребята молодцы. Всех вас поздравляю с победой. Ну, кстати, когда нечем занять себя в пути, можно пересчитать, например, все столбы или выучить наизусть меню придорожных кафе или просто включить радио «Гордость» и наслаждаться лучшей музыкой. С вами был Евгений Дубов. Голосуйте за любимчиков на нашем сайте, управляйте эфиром и оставайтесь на правильной волне. Пока!
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Балаковская АЭС – одна из мощнейших в мире и крупнейшая в нашей стране. Расположена она в одноименном городе в Саратовской области. Это самый большой производитель электроэнергии в России. На АЭС производится более 30 миллиардов киловатт-часов в год. Станция работает на трех реакторах. Их общая мощность – 4000 мегаватт. Строить ее начали в конце 70-х. На грандиозной стройке трудилось 4000 человек. В итоге АЭС вошла в число ударных комсомольских строек. При ее строительстве впервые применили советский козловой кран грузоподъемностью 380 тонн. Благодаря ему купол реакторного отделения монтировали полтора месяца, тогда как раньше подобная работа занимала все 9. Запуск Балаковской АЭС шел несколько лет. Проект пережил Советский Союз. Четвертый энергоблок Балаковской АЭС стал первым, который запустили в современной России. Сейчас Балаковская АЭС – это не только крупный производитель электроэнергии, но и научный центр. Она регулярно берет призы Росатома за высокую культуру безопасности.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
4: Не знаю, на море или к родственникам.
3: Сережа, осторожно, поезд!
5: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй. Сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Сукачев – выдающийся российский и советский геоботаник, лесовод и эколог, в честь которого названо 18 видов растений. Он опубликовал более 15 научных трудов, некоторые из которых переведены на другие языки. Сукачев первым ввел понятие биогеоценоза, исследуя взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с окружающей средой, что стало важным вкладом в биологию. Сукачев был почетным членом многих международных организаций, включая Чехословацкую земледельческую академию и Шведское королевское фитогеографическое общество. Его работы в области геоботаники и фитоценологии стали основой для развития экологической науки. Он активно участвовал в международном научном сообществе и был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и Героя социалистического труда. Сукачев посвятил свою жизнь изучению растительных сообществ, и его исследования стали фундаментом для будущих ученых, оставив значимый след в мировой экологии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Я живу в мире, где постоянно говорят: купи это, заработай больше, обнови телефон, поезжай в отпуск подороже. И я понимаю, что деньги нужны, без них никуда. Но я чувствую, что это не главное. Главное – это какой я человек, что у меня внутри, как я отношусь к людям, есть ли у меня совесть. Богатый человек, у которого пусто в душе, всегда несчастнее бедного, у которого чистое сердце. Я стараюсь не гнаться за вещами, а тратить силы на то, что важнее – на близких, на знания, на доброе дело. Конечно, иногда соблазн велик, но я держу в уме, что с собой в последний путь не заберешь ни машину, ни счет в банке. А вот любовь людей и память о тебе заберешь.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой силы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем привет. Я Александр Эграмжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Дедлайн. Это слово прочно обосновалось в деловой речи. Так называют крайний срок выполнения задачи, момент, после которого работа считается просроченной. Дедлайн – англицизм. Буквальный перевод – мертвая линия, граница, за которой заканчивается отведенное время. Исторически этим словом обозначали линию, пересекать которую заключенным было запрещено. Позже значение смягчилось и стало использоваться в журналистике и других сферах как обозначение окончательного срока сдачи работы. В современном русском дедлайн также звучит в профессиональной среде. В редакциях, офисах, учебных и проектных институтах то и дело можно услышать «поджимает дедлайн» или «нужно уложиться в дедлайн». По-русски эту ситуацию можно описать и проще. Крайний срок, срок сдачи, наконец, сроки горят. Многие так и говорят, но дедлайн тоже прижился и чувствует себя востребованным.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что на картине Репина «Крестный ход» в Курской губернии запечатлена совершенно конкретная традиция? Это ежегодный перенос курской коренной иконы Божией Матери в курскую коренную пустынь. По преданию, во время такого крестного хода, летом 1767 года чудесно исцелился будущий святой Серафим Саровский. Сама Курская коренная пустынь основана еще в конце 16 столетия, пережила и смуту, и революцию. Расположенная на территории обители церковь во имя живоносного источника построена в начале 18 века на средства фельдмаршала Шереметьева, героя войны против шведов. Сейчас все храмы обители тщательно восстановлены, и в одном из них можно, как встарь, полюбоваться редким фарфоровым иконостасом, который всегда был отличительной особенностью монастыря.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце XVIII века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто

0: Леонидом Моисеенко. Во время хрущевской борьбы с излишествами оно едва не лишилось украшающей его башенки. А вот другую работу архитектору пришлось изуродовать. Башенку на здании городской администрации его заставили убрать. Уже в 80-е во время реставрации ее соорудили по сохранившимся эскизам мастера, восстановив справедливость.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз».

0: Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнение вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Улица Красная в Краснодаре – это сердце города, которое бьется днем и ночью. Протянувшись более чем на 5 километров, она является одной из старейших и красивейших улиц Краснодара. Это не просто транспортная артерия, а пешеходный проспект, который оживает по выходным и праздникам. Здесь можно увидеть уличных музыкантов, художников, танцоров и просто насладиться атмосферой южного города. Здесь находится Краснодарский академический театр драмы имени Горького, один из старейших театров Юга России. Знаете ли вы, что улица Красная несколько раз меняла свое название? Сначала она называлась Большой, затем Красной, а в советское время носила имя Сталина. На Красной улице расположен знаменитый памятник Екатерине II, основательнице города. Это одно из самых узнаваемых мест Краснодара, где любят фотографироваться туристы. Это место, где каждый найдет что-то для себя.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сибарит. Так называют человека, который любит комфорт, удовольствие, красивую жизнь. Он настоящий сибарит, значит, ценит уют, изысканную кухню, мягкие кресла и никуда не спешит. Началось все с Древней Греции. Там была колония Сибарис, богатый и процветающий город. Его жители, сибариты, настолько ценили комфорт и роскошь, что о них ходили легенды. Со временем слово «сибарит» распространилось по миру в значении «изнеженный человек, живущий в праздности ради наслаждений». В этом слове нет прямого осуждения. Оно может звучать и с легкой иронией, и с уважением. Все зависит от контекста. Кто-то скажет «сибарит» и подумает о ленивой роскоши, а кто-то о человеке, который умеет наслаждаться жизнью. Так древний город, исчезнувший много веков назад, оставил след в языке. И теперь сибарит – это уже не житель Сибариса, а целый образ жизни.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – одно из лучших мест для отпуска. В городе находится парк с экзотическими растениями из Китая, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Японии и других уголков мира. Сочи был местом съемок культовых советских фильмов «Старик Хоттабыч», «Человек-амфибия», «Дикая собака Динго» и «Бриллиантовая рука». Город удивляет туристов острым блюдом с приправами и сыром фасоль по-сочински, пальмами и эвкалиптами, крупнейшим океанариумом России, заповедниками и даже подземными лабиринтами. А ведь в конце 19 века Сочи был местом, где обитали малярийные комары и куда ссылали каторжников. Но все изменилось в 20-м году прошлого столетия, когда заслуженный врач России Сергей Соколов придумал лечение от малярии. Болото осушили, в городе высадили эвкалипты, и болезнь испарилась. Для любителей адреналина в Сочи есть подземные переходы, подвесные мосты и аттракционы в экстремальном скай-парке, а на берегу реки Годлих находится единственный в мире высеченный из монолита Волконский дольмен. Археологи до сих пор гадают, как его удалось высечь древним людям. Одни утверждают, что это гробница, а другие связывают дольмен с инопланетянами и гномами. Вдохновились нашим рассказом и собрались в отпуск? Тогда слушайте на радио «Гордость» песню Олега Митяева «Сочи».
2: Мы плывем слегка качаемые волной.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость».
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
4: Не знаю, на море или к родственникам.
3: Сережа, осторожно, поезд!
5: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй, сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Астрахань раскинулась в дельте Волги и веками была центром бурной пограничной жизни. Астрахань взял с войском Степан Разин. В то время это уже была могучая каменная крепость с 500 пушек. Астраханский Кремль стоит до сих пор. В нем можно полюбоваться пятиглавым Успенским кафедральным собором, построенным во времена Петра Великого. А здание городского театра оперы и балета молодое, но уже знаменитое. Оно стало подарком городу от президента Путина на юбилей. Огромное сооружение по стилю напоминает ГУМ и исторический музей в Москве. Зал обладает великолепной акустикой, центральная лестница отделена белым мрамором. Астрахань – малая родина многих известных людей. Один из них – художник Борис Кустодиев, родившийся в Астрахани в семье профессора философии. Впоследствии, пожив и в Петербурге, и в Европе, Кустодиев всегда говорил, что пишет то, чем полна была его жизнь в Астрахани. Слушаем радио «Гордость» в Астрахани на 87.5 FM.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».

0: возрастное ограничение 0+.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Любой согласится. Рюкзак – вещь простая и удобная. Без рюкзака сегодня не обходятся ни поездки, ни прогулки, ни учеба. Наверное, никого не удивит, что рюкзак и слово его обозначающее немецкого происхождения. Немцы издавна славились пристрастием к порядку и практичности. Слово «рюкзак» буквально складывается из двух частей. «Рёкон» – спина, и «зак» – мешок. Получается очень точное определение – мешок, который носит за спиной. Изначально рюкзаки использовали в походах и в военном деле. Это был удобный способ переносить вещи, оставляя руки свободными. Интересно, что само слово почти не изменилось, когда пришло в русский язык. Мы лишь немного упростили произношение, но смысл остался прежним. Сегодня рюкзак – это уже не только удобство, но и стиль. Разные формы, размеры, материалы, но суть осталась прежней. Все свое несу за плечами.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Ярославле расположено одно из самых больших собраний живописи в России. Оно находится в городском художественном музее. Его коллекция насчитывает более 80 тысяч экспонатов. Его признавали лучшим нестоличным музеем нашей страны. Сейчас только в Ярославле можно увидеть поздние импрессионистские работы Константина Коровина или прижизненный портрет Бенджамина Франклина, выполненный художницей 18 века. Главное здание музея – памятник архитектуры. Строилось в позапрошлом веке как царский путевой дворец. Больше двух веков и окружающему музей-парку, где сохранились старинные фонтан и грот.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны Маин Яратанес». Язык исполнения – удмуртский.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83-го этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы у нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории – 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
5: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
6: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
4: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики» «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: свою гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник кошельку в Краснодаре – это не просто бронзовая скульптура, а настоящий символ финансового благополучия и удачи, обросший приметами и легендами. Этот необычный памятник, выполненный в виде огромного кошелька, набитого монетами, появился в Краснодаре в 2008 году. Его автор, скульптор Валерий Пчелин, воплотил в нем мечту многих людей о материальном достатке. Сразу после установки памятник стал местом паломничества. Люди верят, что если потереть кошелек, то в скором времени финансовое положение улучшится. Особой популярностью пользуются монеты, которые, согласно поверью, приносят наибольшую удачу. Знаете ли вы, что существует несколько способов загадать желание у памятника кошельку? Можно потереть его, положить рядом монетку или просто прикоснуться к нему, думая о богатстве. Он дарит надежду на лучшее и напоминает о том, что финансовая удача может быть ближе, чем кажется. Это место, где любят деньги.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макароны и слово для их обозначения пришли к нам из Италии. Макерони. Так итальянцы называют один из видов пасты. По одной из версий, это слово происходит от глагола «mancare» – «мять», «разминать тесто». Другие версии тоже так или иначе ведут к процессу приготовления. В русском языке макароны стали собирательным названием. Мы называем так и спагетти, и рожки, и перья, хотя в Италии у каждого вида свое определенное имя. Со временем слово настолько освоилось, что стало частью повседневной жизни, литературы и даже фразеологии. Знаете выражение «вешать лапшу на уши». Помните пушкинские «с пармезаном макарони»? А вот вам цитата из воспоминаний Сергея Аксакова. «Вдруг прибегает к нам Гоголь, вытаскивает из карманов макароны, сыр, пармезан и даже сливочное масло и просит, чтобы призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны». Реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышала благодаря Ингиру Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят,

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире широко фюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Практически всем знакомо крылатое выражение «без руля и без ветрил», то есть без ясного направления, цели, смысла. Руль – это понятно, а вот ветрила сегодня звучит необычно. Это архаизм. В древнерусском языке так называли парус. Теперь ветрила можно встретить в старых книгах, морских рассказах, стилизованных текстах и, конечно, в поэзии. Наверняка вы помните пушкинские строки: «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуй

0: «Вздымайся подо мной, угрюмый океан, лети, корабль». Но есть еще одно ветрило, которое архаизмом не стало. Так в разговорной речи называют сильный и резкий ветер. Кроме того, в этом значении ветрило часто встречается и в прозе, и в поэзии, причем вполне современной. Зонтом мы укрываемся, а дождь сечет нас розгами и подгоняет лодочку. Ветрило продувной. Это Эльдар Рязанов «На пристани». 1984 год.
1: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, что в мире есть место, где под деревом сидит добрый доктор Айболит? В городе Анапе под раскидистой сосной установлен памятник самому главному другу всех ребят и зверят. Бронзовый доктор в очках сидит на бревне в окружении бегемотика, волчицы, белочек и маленькой обезьянки. Идея памятника принадлежит бывшему главному архитектору Краснодарского края Юрию Рысину, а средства на нее дал детский санаторий «Делуч». В Анапу Айболита решили поместить, потому что вот уже более полувека курорт – главная российская детская здравница. Как и положено самому доступному детскому доктору, Айболит находится на одном уровне с пешеходами и с ним легко сфотографироваться.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии. Первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наш соотечественник Герман Титов был на орбите вторым, но во многом первым. Это он первым совершил полет длительностью более суток. Это он первым управлял космическим кораблем вручную, маневрировал на орбите. Ему принадлежат первые фото планеты из космоса. Наконец, Титов был первым, кто спал и ел на орбите. Это для него разработали и закатали в тюбики первые космические обеды из трех блюд. Овощной суп-пюре, печеночный паштет, сок из черной смородины. Поесть, кстати, удалось с трудом. На орбите одолевали головокружение и тошнота. Чтобы коллеги не беспокоились, космонавт передавал на Землю, что все вкусно, однако подкрепиться смог лишь незадолго до окончания полета. Герман Титов прожил долгую жизнь. После окончания космической карьеры он успешно занимался наукой и подготовкой молодых космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: А для меня, как для человека, родившегося в прошлом столетии, как бы это ни звучало, понятие «коллектив» и само это слово, они близки и родны. И дело здесь не только в духе того времени. Есть еще несколько причин. Ну, во-первых, по образованию я дирижер. Поэтому управление коллективом и как многолетняя практика пения в хоре и коллективное сотворение – это большая и очень интересная часть моей жизни. И у моей мамы свой большой коллектив, такой вот театральный оркестр, в котором я была с детства. Играла на рояле, а потом уже много-много лет работала дирижером, писала аранжировки. Так вот, я помню наши концерты, наши поездки, наши отношения внутри коллектива. Именно там была сплоченность, настоящая дружба. Там была взаимопомощь. Там невозможно было подвести коллектив. Такое вот понятие. И оно не умаляло каждого из нас. Каждый был личностью, каждый развивался по-своему. И по итогу каждый сейчас достигает в жизни своих вершин. Но чувство ответственности за общее дело и осознание своего вклада в него, осознание того, что там всегда есть плечи, на которые можно положиться, и готовность самому всегда помогать – это те жизненные ценности, которые необходимы человеку. Потому что мы не волки, одиночки. Потому что там, где каждый сам за себя, а мое мнение, там не будет ничего хорошего. А сейчас на волне времени слово «команда», «командный дух». Но, по сути, это все о том же. И я думаю, что вот такое воспитание с детства сейчас помогает мне осознавать важность моей команды людей, которые вокруг меня как артиста. И отношения у нас на взаимоуважение и на взаимопомощи. Потому что в гастрольной жизни, да просто в жизни, без этого никак.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Пятый дом в Жуковском – это и пример архитектуры конструктивизма, и настоящий народный музей. Жилой дом авиаторов, где на первом этаже притаилась галерея, строили в 30-е. Это четырехэтажка, но совсем не хрущевка. В квартирах высокие потолки, в центре здания оригинальная арка, по фасаду балкон, напоминающий о домах-кораблях. А галерею в музее создали в трудные перестроечные годы при содействии ЦАГИ. В Жуковском всегда работало художественное объединение. Но в 92-м оно едва не отправилось на свалку истории. На помощь пришло ЦАГИ, которое помогло с ресурсами. С тех пор в пятом доме работает бесплатный музей, где каждые несколько недель проводят выставки местных художников, фотографов. Благодаря работе галереи жуковским мастерам удалось остаться в профессии и получить известность в Москве.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бести. Так молодые люди называют лучшую подругу или друга, самого близкого, проверенного, своего человека. Слово пришло из английского языка. Бести – ласковое уменьшительное от best friend – лучший друг. В русском оно закрепилось именно в форме «бести» и звучит в дружеском теплом обращении, например, «моя бести». По смыслу, это почти полная замена привычного «лучшая подруга» или «лучший друг», но оттенок все-таки иной. «Бести» – слово более неформальное, разговорное, связанное с молодежной средой и культурой соцсетей. Оно подчеркивает не просто дружбу, а эмоциональную близость, общность интересов, постоянное общение. Да, в русском языке есть точные аналоги. «Лучший друг», «закадычная подруга», «не разлей вода». Но «бести» звучит короче и мягче. Почти как личное прозвище, поэтому и прижилось. Сегодня «бести» – типичный пример молодежного сленга. Слово иностранное по происхождению, но уже освоенное русской речью и понятное без перевода.
0: Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром – певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: доброта.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лизжов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет – 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в Параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград – 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие любят детективные фильмы и сериалы. Это же интересно, как вычисляют злодея, как доказывают виновность. И практически в каждом не обходится без экспертов. При этом в доброй половине картин говорят «эксперт». Впрочем, в политических и социальных ток-шоу не менее часто эксперта в какой-то области представляют как эксперта. А он и не возражает, как будто так и надо. Но так не надо. Нужно говорить «эксперт». Это единственно верный вариант, зафиксированный всеми словарями. Есть расхожее мнение, что «эксперт» с ударением на первый слог относится

0: относится к профессиональному жаргону, но это не более чем мнение. В словарях такой нормы нет даже с пометкой «профессионализм». Наоборот, часто указывают «эксперт» неправильно, так что говорим «эксперт» и только так. Тем более, если вы снимаетесь в кино, ведете криминальную хронику или вас приглашают в эфир в качестве эксперта.
1: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на «Радио Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Встать уже кому-то уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних на Рязанской земле. Построили его на рубеже 13 и 14 веков. Однако нынешнее его здание намного моложе, всего-то 17 век. Сокровище монастыря – Преображенский собор, выстроенный на средства благочестивого купца Немчинова. Украшение собора – белокаменные наличники в стиле пышного нарышкинского барокко и богатые пестрые изразцы. А еще Спасо-Преображенский монастырь вошел в историю тем, что попал на первые в нашей стране цветные фотографии Семена Прокудина-Горского.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. Ормана.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Бакулев – человек, подаривший многим по десятку лет жизни. Он внедрил в практику интубационный медикаментозный сон, сделавший возможным проводить сложные операции. Он создал методику запуска сердца путем открытого массажа и искусственной вентиляции легких. Именно он разработал и провел операции по лечению пороков сердца, аневризма аорты, стеноза митрального клапана, которые стали применяться по всему миру. Бакулев первым предложил немедленно оперировать больных с острым инфарктом миокарда и тем спас миллионы жизней в стране и мире. Перед Великой Отечественной разработал способ лечения абсцессов головного мозга. Во время войны спас множество жизней, придумав операции на спинном мозге и методы лечения проникающих ранений головы. Уже в конце 50-х Александр Бакулев создал в Москве Институт сосудистой и коронарной хирургии. А еще он стал главным редактором второго издания Большой советской медицинской энциклопедии. Интересные факты. Одну из первых в мире операций на сердце Бакулев провел случайно. В 37-м он успешно вынул пулю из сердца сибирского охотника. При этом великий врач был совершенно не приспособлен в быту и даже не знал стоимость хлеба.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение, почтительность, тактичность – это все основы не просто нашего взаимного общения, а взаимного нашего существования. И нам эти основы прививаются еще с детства, начиная со всеми любимых детских сказок, с той же самой репки. Внучка за бабку, бабка за детку. И так все вместе, дождавшись мышку, они помогали друг другу. И в теремке совершенно разные зверушки жили все вместе. Если говорить о взаимном уважении, то, вчитавшись внимательно, его в этой сказке тоже можно найти очень-очень много. Нас учили тому, что в одиночку не справиться. А там, где начинается общество, чтобы быть его частью, чтобы развиваться, чтобы строить отношения, семью и воспитывать детей, нужно уметь общаться. А без этих основ невозможны ни счастливые отношения, ни саморазвитие. И, конечно, мы все взрослые люди. И прекрасно все понимаем и знаем. И сказки в детстве мы тоже все читали. Но наши быстротечные дни, пробки на дорогах, переполненные в час пик автобусы и вагоны метро. Это все наша жизнь, и во всех ее проявлениях и ситуациях от нас нужен вдох, выдох, взаимоуважение и взаимопомощь. И мир вокруг будет чуточку добрее. А добро всегда возвращается.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дзержинск – город с богатой промышленной историей, один из главных центров химической отрасли страны. Здесь сосредоточены десятки предприятий, выпускающих пластмассы, полимеры, лакокрасочные материалы, реагенты и синтетические волокна. Многие разработки, начавшиеся именно в Дзержинске, легли в основу технологических процессов, которые сегодня применяются по всей России. С середины 20 века Дзержинск стал настоящей кузницей химической науки и инженерного мастерства. Здесь работали выдающиеся ученые-конструкторы, создававшие инновационные материалы для промышленности, медицины и оборонного комплекса. Город дал стране целую плеяду специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие химической технологии. Сегодня Дзержинск продолжает уверенно развиваться. Модернизируются заводы, внедряются экологичные производства, формируются новые исследовательские центры. Химия здесь не просто промышленность, а важная часть городской идентичности, символ мастерства, науки и прогресса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешское «позор на пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Фильм 77-го года про «Красную шапочку» стал дебютным для исполнительницы главной роли Яны Поплавской. А еще впервые представил песню, которая стала классикой. Мы ее помним и поем до сих пор. Если долго-долго-долго топать, ехать и бежать, можно в Африку прийти. Задорный куплет и красивейший припев покорили сердца не только детей. Композитором фильма был великий Алексей Рыбников, автором текстов не менее знаменитый Юлий Ким. Но вот главную, как сейчас говорят, фишку основной песни «Красной шапочки» придумал Алексей Львович. Рыбников вспоминал, у Кима в тексте было «Ах, здравствуйте, реки вот такой ширины! Ах, здравствуйте, горы вот такой вышины!» И я, честно говоря, когда получил эти длинные строки, вообще не знал, чего с этим делать. Очень долго мучился, пока не нашел вот это «А-а-а». Легендарная песня в эфире «Радио Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии, в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали слово «толмач» и название типа «толмачевский», но не все знают, что это значит. Так вот, истори толмачами в России называли переводчиков. Слово это еще прославянское, очень древнее. Происхождение его точно неизвестно. Некоторые авторы считают, что толмачи пришли к нам из тюркских языков. Другие ищут корни в древнейшем царстве Миттани, которое существовало еще в 13 веке до нашей эры. Так или иначе, где-то до 16 века у нас были только толмачи. А вот потом появилась специализация, и с ней новое слово. Переводчик. Так стали звать тех, кто переводит письменные документы. Толмачами же, как в старину, называли тех, кто переводит устно. Так что во времена Петра Великого толмач – это уже в переводе на наши реалии устный последовательный переводчик.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Нина Попова. Сыновьям.
2: Черной свастики стынет тень, мирный свет паутиной душит, но встает, как солдат, новый день, наполняя надеждой души. Ты воюешь, сынок, за нас, за Россию стоишь, за Бога. Жду тебя каждый день и час, гложет сердце мое тревога. Но пока грохочут бои, воронье кружит над землею, защитят пусть молитвы мои, воссияет любовь над тобою. Возвращайся с победой домой, осененной небесной правдой. Мать обнимет тебя тишиной, мать Россия одарит славой. За тебя, за всех сыновей я молюсь среди грозной битвы. Ничего нет на свете сильней материнской святой молитвы.
3: Нина Попова, кандидат филологических наук, поэтесса, публицист и переводчик, заместитель председателя правления Союза писателей России. Стихотворение «Сыновьям поколения Z» родилось под впечатлением от первой поездки в зону СВО в составе агитбригады. Поэты и музыканты выступали перед бойцами в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Вскоре на стихи Нины Поповой известная певица и композитор, хрустальный голос России Надежда Колесникова написала песню. Эта песня сейчас широко звучит в разных группировках наших войск.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Мы все часть чего-то большого, как фрагменты мозаики. Мы внуки своих дедов, дети отцов, складываемся в большую картину мира, рождая детей и рассказывая им свои семейные истории и передавая свои традиции. И это дает нам силы. Эти мосты между прошлым и настоящим – это наше осознание себя, откуда мы, какие мы. И это осознание того, что нам есть чем гордиться, нам есть что помнить и есть что чтить. Для меня яркое олицетворение исторической памяти и преемственности поколений – это бессмертный полк. Каждый год 9 мая все больше и больше людей выходят на улицы. Я, к сожалению, ни разу не смогла принять участие, и мне очень бы хотелось портретом своего дедушки пройти вместе со всеми и ощутить себя частью, но в этот день всегда уже с утра концерты. Тем не менее, один раз мы встретили людей, зашедших перекусить после бессмертного полка, и это было на одном оживленном проспекте. Их было много, с портретами, с георгиевскими ленточками. Мне запомнились выражения их лиц. На них была не только гордость. Там было что-то возвышенное, что-то одухотворяющее. Видимо, это и была та сила, которую ощущаешь, когда понимаешь, что ты часть чего-то большого и значимого.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаечника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пиккола, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. Последний год 19 столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева балалайшники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда в жаркий день, день. Люблю помечтать в темноте.

Я люблю лето, люблю в шоколаде, с халвою конфеты. Люблю, когда солнце в закате, кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитар от костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть

0: История одной песни.
1: В 1953 году поэт Николай Доризо написал стихотворение «А я люблю женатого». Он предлагал стихи многим композиторам, но все отказывались. «Люблю женатого, это ж крамола какая-то», — говорили они. Наконец, благодаря Константину Симонову, стихи были напечатаны в литературной газете и таким образом легализованы. Сразу несколько известных композиторов написали музыку. Несколько известных певцов исполнили разные варианты песни, но ни один из них популярным не стал. Через несколько лет Николай Доризо и композитор Кирилл Молчанов работали над музыкальным оформлением фильма Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». И вот, когда картина была практически готова, Доризо вдруг вспомнил, что его стихотворение идеально ложится на сюжет. Молчанов сначала изругал поэта. «Какая может быть песня, когда фильм уже снят?» Но потом сел за рояль, и полилась та самая завораживающая мелодия. Оказалось, у композитора были заготовки на подходящие по ритму стихи. Для фильма композицию записали Екатерина Семенкина и Антонина Фролова. Вскоре песня, названная по первой строчке «Огней так много золотых», зазвучала по всей стране и вошла в репертуар многих известных певиц. Послушаем в исполнении группы «Загадка».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Есть недалеко от поселка Териберка в Мурманской области каменный пляж «Яйца драконов». Он скрыт от посторонних глаз. Это небольшая бухта, с двух сторон защищенная скалистыми выступами. Название пляжа связано с тем, что почти 500-метровый берег покрыт огромными валунами яйцевидной формы. Многие из них достигают высоты метра и более, окрашены в разные цвета – оранжевый, розовый, пепельный и бежевый. С пляжем связана легенда, по которой в древние времена здесь жили драконы, и именно здесь они откладывали яйца и ждали появления потомства. С 2021 года пляж входит в состав природного парка Териберка. Важно учитывать, что пляж находится в заповедной зоне, и уносить с собой камни нельзя. Планируем экскурсии под песни на «Радио Гордость».
0: «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Как хочу поехать на родину.

Просто еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видно.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Константин Симонов, поэма «Суворов». Читаем. Суворов, посмотрев мельком, свернул газету колпаком и голову прикрыл от света. Снова Симонов, строчки из стихотворения «В командировке». Он, мельком оглядев свою каморку, создаст командировочный уют. Мельком или мельком, как правильно? Известно, что по стихам ударение проверять не стоит. Поэты – люди творческие, для рифмы вполне могут поставить любое ударение. Но Симонов в обоих случаях против правил не погрешил. Большинство словарей считают варианты «мельком» и «мельком» равноправными, и лишь очень немногие относят вариант с ударением на втором слоге «мельком» к разговорной речи. Непреклонен только словарь ударений для работников радио и телевидения. «Мельком» и все тут. А вот откуда взялось это слово? По одной из версий, от древнерусского существительного «мельк», означавшего «миг», «мгновение». Форма творительного падежа со временем превратилась в наречие. Сейчас оно имеет два близких значения. Первое – бегло, вскользь, мимоходом. И второе – очень короткое время, недолго.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь». Так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Пять пальцев на ладони, все разные, а рука одна. 190 народов, сотни этнических групп, разные культуры и религии, а страна одна. Наши деды воевали Великую Отечественную войну плечом к плечу. Наши сегодняшние братья, отцы и мужья вместе в одном строю защищают свою родную землю. У нас одна история, одна правда и единое будущее. И наше единство – это наша традиционная духовно-нравственная ценность. Наша совместная жизнь – это жизнь во взаимоуважении, взаимопомощи и принятии друг друга. Это жизнь большой многонациональной семьи, где каждый язык и культура дополняют друг друга.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: ребенка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тяньшаня, пристрастил племянника к географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруб на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаита на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
1: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят.

0: книги они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. «Здесь вашего нет ничего».
2: «Здесь вашего нет ничего. Не понять. Да нужно быть просто тупицей. А нам отступить не случится опять. Нам больше нельзя оступиться. Мы в поле войдем, чернозем распоров. Никто, кроме нас, и не вспашет. Здесь наша зеленка. И роза ветров здесь тоже пронзительно наша. Кумач, триколор понад нами и спас. Не сыщется силы сильнее, поскольку здесь Бог даже с теми из нас, кто верить в Него не умеет. Сюда возвращаемся не без труда, единственной правдой ведомы. Да мы ненадолго совсем, навсегда. А вам здесь не место. Мы дома».
3: Осенью 23-го года поэт Наталья Дебелева в составе концертной бригады выступала перед жителями прифронтовых поселков Харьковской области. Вот что она рассказывает. «Я сомневалась, стоит ли читать это стихотворение. К тому моменту местные полтора года жили в серой зоне. Без электричества, без магазинов, без денег. Под атаками дронов и прилетами. Я была готова скорее услышать упреки, чем почувствовать поддержку и одобрение. Но зрители смотрели на нас, как на звезд мировой сцены. Не сводили глаз и шевелили губами, стараясь угадать рифму в конце строки. Они ждали нас, ждали Россию».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: ездим по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Он абсолютно уникален. Местный порт не замерзает благодаря теплому течению. Кстати, любоваться Кольским заливом лучше всего с четырехполосного автомобильного моста, одного из длиннейших в Заполярье. Мурманск – город молодой, но богатый достопримечательностями. Именно в нем стоит на последнем приколе ледокол «Ленин» – первое в истории атомное судно. 30 лет он бороздил арктические льды, а недавно стал музеем. Уникальна судовая медсанчасть. В ней были операционная, рентген, стоматология. Современный символ Мурманска связан с Великой Отечественной, когда немцы сравняли не сдавшийся город с землей. 40-метровый мемориал защитникам Заполярья – один из самых больших памятников нашей страны. Выше только Родина-Мать в Волгограде и Московский монумент Победы. Едем в Мурманск и слушаем посвященную ему песню Юрия Висбора на радио «Гордость» 106 FM в столице Заполярья.
2: Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка, и сердце ласка.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Одна из достопримечательностей Мурманска – первый в мире атомный ледокол гражданского назначения – атомный ледокол «Ленин». Сейчас он превращен в корабль-музей и расположен у причала морского вокзала в центре города. В 2018 году ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Первый в мире корабль с ядерной энергетической установкой строили на судостроительном заводе имени Марти в Ленинграде. Имени Марти в Ленинграде, ныне Адмиралтейский завод. Спустили на воду в декабре 1957 года. Спустя более 30 лет ледокол вывели из состава флота и поставили на вечную стоянку в Мурманске. Сегодня на борту создан интерактивный музейно-образовательный комплекс, посвященный биоразнообразию Арктики, освоению Северного морского пути, истории атомного ледокольного флота России. Сюда приходят, чтобы узнать об истории арктических экспедиций, погулять по палубам, заглянуть в машинное отделение и сфотографироваться за штурвалом.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: доброта.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Договоры хоть раз в жизни читал и подписывал каждый из нас. И мы уверены, многие сталкивались с трудностью правильного произношения этого слова, как в единственном числе, так и во множественном. Как все-таки правильно – договор или договор? Договора или договоры? На сегодняшний день ответ звучит так. Строгой литературной норме соответствует второй с ударением на последнюю «о» – договор. Договоры. В непринужденном разговоре допускается вариант договора, но он считается просторечием. Ну и, конечно, есть профессиональный сленг. Если вам по долгу службы приходится работать с договорами, и в кругу коллег вы начинаете говорить «он подписал договор» или «передайте, пожалуйста, папку с договорами», то на вас могут посмотреть как минимум с легким недоумением. Во всех других случаях лучше применять общеупотребительный и стилистически нейтральный вариант «договор», «договоры», «договоров». И, конечно, не делать ошибок в письменной речи. Во множественном числе именительного падежа нормативный и просторечный или сленговый вариант на письме различаются. Так что пишите правильно «договоры», никак не «договора».
1: Радиостанция «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Нас новый век раскачивал и гнул».
2: «Нас новый век раскачивал и гнул, а вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды не довоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной, но оказалась явственней и ближе, сложней и проще, больше и страшней, иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете, а память, словно памятник, поправ. И стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать? Кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцвевших солдат из дедова военного альбома».
3: Выражение «недовоеванная война» поэт Наталья Тебелева вспомнила, листая альбом с военными фотографиями бабушки и дедушки. «Они прошли всю Великую Отечественную», рассказывает Наталья. «На войне и познакомились». Так появилось это стихотворение.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Для меня служение Отечеству – это прежде всего ответственность. Понимание того, что твои поступки, твои слова, твоя работа влияют на людей и на будущее страны. Потому что служить своей стране можно в разных сферах. Кто-то защищает родину с оружием в руках, кто-то лечит людей, кто-то учит детей, кто-то через творчество, культуру или труд помогает стране становиться сильнее. Когда я думаю о настоящем служении Родине, я вспоминаю героя России Магомеда Нурбагандова. Человека, который под угрозой смерти не предал своих товарищей и не отказался от присяги. Террористы заставляли его призвать коллег уйти со службы, но вместо этого он сказал: «Работайте, братья». И в этих двух словах, наверное, было все. И мужество, и верность долгу, и любовь к своей Родине. И именно на таких людях и держится Россия, которые готовы отвечать не только за себя, но и за судьбу своего Отечества. Я абсолютно уверен, что любовь к Родине по-настоящему проявляется именно в поступках, в честном труде, в верности своим принципам, в готовности быть полезным своей стране и своему народу.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
0: Радио «Гордость».

Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: История одной песни.
1: Песня «Волшебника» стала одной из самых ярких композиций одного из самых ярких музыкальных фильмов Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Когда Захарову в 1977 году предложили снять фильм по одноименной пьесе Евгения Шварца, режиссер восторга не выказал, однако, подумав, согласился. Он пригласил свой любимый актерский состав, любимого композитора Геннадия Гладкова, поэта Юлия Кима, и понеслось. Исполнить за кадром песню «Волшебника» Гладков предложил Леониду Серебренникову. Сел за рояль и сказал: «Значит так, там стоит молодой медведь, волшебник целится ему в лоб, сбоку костер и твоя песня, понял?»
2: «Понял»,
1: — кивнул певец, изрядно погрешив против истины. Песню записали. Более того, первый дубль и вошел в картину. Однако в титры фамилию Серебренникова не включили, а автор текста Юлий Ким значился как Ю Михайлов. Такое бывало раньше, случается и сегодня. Но это нисколько не помешает нам послушать песню «Волшебника», написанную Юлием Кимом и Геннадием Гладковым в исполнении Леонида Серебренникова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, что Белокаменной Москва стала благодаря нынешнему Домодедову? Во всяком случае, именно на территории этого городского округа находятся Сьяны – каменоломни, где столетиями добывали известняк для столичных строек. В результате возникла самая мощная система искусственных пещер Подмосковья. Почти 20 километров только более или менее изученных ходов. Добывать в Сьянах камень перестали в 60-е, а в конце 80-х вокруг каменоломен сложилась целая субкультура любителей подземелий. Придумали даже некоего духа Аристарха, которого нужно задобрить, спускаясь в пещеру. Документированных случаев гибели в Сьянах людей нет. Однако с 2020 года пещеры закрыты. Предполагается, что в них оборудуют полностью безопасные маршруты.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «Реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью вчетверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
1: История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Белгородский парк Победы – это место памяти и гордости, посвященное героям Великой Отечественной войны. Здесь, на обширной территории, представлены образцы военной техники времен войны – танки, артиллерийские орудия, самолеты и другая боевая техника. Это своеобразный музей под открытым небом, позволяющий наглядно представить мощь советской армии. Центральным элементом парка является монумент «Звонница», посвященный памяти погибших в Курской битве. Это величественное сооружение напоминает о трагических событиях войны и о героизме советских солдат. Интересный факт. В Парке Победы установлен памятник «Танковый таран», посвященный подвигу танкиста Николая Калашникова, который во время Курской битвы протаранил немецкий танк. Здесь звучат песни военных лет, к мемориалам возлагают цветы и проводят реконструкции исторических событий. Парк Победы в Белгороде – это место, где чтят память героев, передают историческую правду будущим поколениям и воспитывают патриотизм. Это место, где можно прикоснуться к истории и почувствовать гордость за свою страну.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: Вы знаете, когда я слышу эту фразу «служу Отечеству», у меня в голове невольно возникает Александр Сергеевич Пушкин. И эта ассоциация еще идет из детства. Его капитанская дочка, его знаменитое отечество нам Красное Село. Он настолько искренне и пылко любил свою родину, свою отчизну. За ним в памяти встают, конечно же, многие-многие поэты, писатели, музыканты, общественные деятели, ученые. Великая Отечественная война, Юлия Друнина, ушедшая на фронт добровольцем, Булат Акуджава, Константин Симонов, бывший, кстати, военным корреспондентом, Ольга Бергольц, голос блокадного Ленинграда. Они все были голосом своего времени. Отчизна, отечество, родная земля – это то, где мы родились, мы ее дети. Где родился, там и пригодился. От мудрости народных пословиц никуда не убежишь. Мы привыкли фразу «служу России, служу Отечеству» слышать из уст военных. Но это служение своими делами, своим талантом, своей любовью к родной земле и своим патриотизмом – это выбор каждого из нас. И если это есть, если это будет, мы будем сильным и крепким духом русским народом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда. История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
2: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Ефимович Грум-Гржимайло – представитель яркой научной династии. Его брат Григорий был исследователь Азии, а Владимир – металлург, геолог и изобретатель различных типов печей. Родился он в Санкт-Петербурге, где окончил горный институт. Еще совсем молодым участвовал в создании геологической карты России, собрав 40 пудов окаменелостей. Работал на уральских заводах. – В 1875-м именно он запустил на Салдинских заводах цех с русским бессемированием и обосновал применение нового способа, который стал предвестником кислородно-конвертерной плавки. Затем он усовершенствовал производство рельсов, сократив издержки втрое и вдвое повысив выработку. Его рельсы уложили на первые трамвайные пути в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Владимир начал преподавать в Петербургском политехе. Он проанализировал и обобщил свой практический опыт, создав теоретические основы конструкции плавильных печей. Грянула революция, и ученый вместе с семьей отправился на Урал восстанавливать заводы. До конца жизни он служил стране, создал Московское бюро металлургических и теплотехнических конструкций, строил заводские печи. Во всем мире признавали атлас печей Грума, где было описано 137 их видов. В 27 году, незадолго до смерти, он стал советским академиком. Интересный факт. Научная династия Владимира Ефимовича существует до сих пор. Его правнук Алексей – крупный российский ученый, физик-ядерщик.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Калининградской области можно увидеть настоящий танцующий лес? Вернее, изогнутый. Находится это чудо природы на Куршской косе, в одноименном национальном парке. Коса – полоска суши, отделяющая залив от Балтийского моря. Сейчас кое-где можно встретить легенды о танцующем лесе якобы тысячелетней давности, времен язычников-пруссов. Но реальность прозаичнее. Сосны-то на косе высаживали уже в советское время, чтобы предотвратить разрушение почвы. Однако все деревья почему-то имеют сильный изгиб в нижней части ствола. У некоторых он аж закручивается кольцом, как ласса. Причины этого явления неизвестны до сих пор. Среди версий – специфическое воздействие почв, ветров и гусениц. Такая вот загадка самого западного нашего региона.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
3: Ну вот среди участников будут ли иностранные гости? Регистрируются ли?
4: Будут иностранные студенты, целая делегация. Мы в целом-то на всех наших марафонах были открыты к участию, к выступлению зарубежных коллег и, конечно же, к участникам. Отдельно в том году был, когда фестиваль молодежи международный. Вот там, конечно, вся полифония мира, кого там только не было. Ледокол отправлялся с сознанием. Там, если вот не изменяет память, мне кажется, там был пакистанец, который впервые на Северном полюсе оказался. То есть и в этот раз тоже будет своего рода международная представленность, потому что, ну, несмотря на попытки как-то сформулировать и страны нашу изоляцию, ну, во-первых, это не получилось. Во-вторых, ну, конечно же, у нас есть сторонники и друзья по всему миру, и в том числе наши мероприятия это показывают.
3: Ну вот я не зря спросил, не просто так, про наших зарубежных гостей. Опять же, как я всегда говорю, мы на музыкальной радиостанции. Хотелось бы песню в тему для встречи наших товарищей, друзей из зарубежных стран.
4: Да. И у нас такая есть, и связано это в том числе, что вот так разобраться, там в Европе нас не приглашают праздновать победу, на мой взгляд, это грязь и базовая незрелость, да, то есть так может поступить 11-летний ребенок, да, но никак не главы государств серьезные, но так было не всегда. И вот Муслим Магомаев, выдающийся, в свое время исполнил песню итальянских партизан, которые точно так же бились с фашистами, точно так же делили с нами победу. И она лишний раз напоминает, что наш подвиг наших предков, он был не только для нас, он был для всего мира. И весь мир, конечно же, это помнит. И эта память, она и тогда была, и сейчас есть. То есть просто в какой-то непонятной обертке и в попытках исказить, но и мы с этим боремся, и наши истинные друзья и сторонники по всему миру. Поэтому Муслим Магомаев, Бело Чао.
3: Да, песня, которая появилась и была создана итальянскими партизанами в 1944 году, но затем блестяще исполнена Муслимом Магомаевым. Бело Чао прямо сейчас на радио «Гордость». Мы говорим о марафоне «Знания первые». 28 апреля начинается марафон по всей стране. У нас в студии Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знания».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Эта ночь в феврале.
2: Эта ночь в феврале. Этот холод в спине. Это новое старое слово «война». Было утро, и серое небо в окне. Тополей заскорузлая тишина. Было страшно, не врать же себе и другим. Но как в детстве моем перед дракой бывало, зацветало в груди сумасшедше и ало, закипало внутри, все равно победим. Мы искали слова, мы искали своих среди душного морока прежней эпохи. Как же нас презирали с тобой лжепророки за надежду и веру. Да к черту бы их! Я простой человек, я ничуть не солдат. Я в разгрузке 100 метров едва ли осилю. Но, наверное, я тоже спасаю Россию. И достойна одной из высоких наград, чтобы однажды, звенящей по птичьей весной, было много тепла и прозрачного света. И ребята живыми вернулись, с победой. Каждый мальчик живым и здоровым. Домой.
3: Все мои прежние музыки-словари заменили новости с передовой. Так написала в одном из стихотворений поэт и журналист Полина Арынянская с началом специальной военной операции. С тех пор гражданская лирика стала основной в ее творчестве. Прозвучавшее стихотворение «Эта ночь в феврале» написано в феврале 2024-го. Как итог 2 лет СВО и ожидания победы.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
7: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
8: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
7: Хорошие новости.
9: больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
10: История одной песни.
11: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хоть седые его виски, он танцует мастерски. Этот шуточный стишок придумали специально для того, чтобы мы запомнили правильное ударение в слове «мастерски». Отлично, запомнили, но этот правильный вариант единственно верный? Или, можно сказать, мастерски? Как говорится, можно, если очень хочется. Весь 19 век и до второй половины 20-го литературная норма предписывала говорить «мастерски» и только так. Сегодня целый ряд современных словарей допускает ударение на первый слог «мастерски». Большинство из них помечает этот вариант как разговорный, то есть в быту, пожалуйста, сколько угодно. Однако, если вам предстоит выступать в эфире или сдавать экзамены, придерживайтесь традиционной формы «мастерски». Не ошибетесь.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород.

Место зарождения русской государственности и демократии. Первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Ну, русские люди всегда старались держаться вместе. Такие понятия, как соборность, общинность, давно стали русской классикой. Соборность от слова «собрание», «сбор», «собор». Так, кстати, называется главный культовый храм у православных. Общинность же ведет свое начало от крестьянского быта, где преобладали сельские общины, которые были для человека, для крестьянина миром. На миру и смерть красна, ну то есть среди людей. И в советское время мы знаем, что с коллективизмом было все в порядке. Он был ярко представлен коллективными хозяйствами, колхозами, совхозами. Лишь после распада СССР коллективизм был заменен на такую ценность, как индивидуализм, местами крайний. Сейчас же, особенно после начала специальной военной операции, мы остро чувствуем, что нам нужно вновь вернуть коллективизму качество национальной духовной ценности. И если у нас это получится, это будет величайшим благом для миллионов людей и примером остальному миру.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за проект?
3: Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы, да, не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить,
3: да.
2: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанный, так скажем.
3: Переработанный, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас?
3: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка-калинка. Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Скипать – слово, которое все чаще слышно в молодежных кампаниях. Я это пропущу, не буду смотреть, проигнорирую. Все это сегодня легко заменяется коротким «скипну». Происхождение у слова прозрачное. Английский глагол «skip» – пропускать, перескакивать. Сначала он закрепился в цифровой среде. На плеерах и видеосервисах кнопка «skip» означала переход через фрагмент. Отсюда и русское «скипать» – не смотреть, не слушать, не обращать внимания. Постепенно значение расширилось. Скипают уже не только рекламу или трек, но и сообщения, задания, встречи, даже людей. Я его «скипнул». По форме слова ведет себя как обычный русский глагол «скипаю», «скипаешь», «скипнул», «скипать». Слово разговорное, сетевое, с отчетливым молодежным оттенком. В нейтральной речи его легко заменить «пропустить», «проигнорировать», «оставить без внимания». Но в живом общении короткое «скипнуть» работает быстрее, и именно поэтому прижилось.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, многие герои спецоперации после демобилизации помогают своим братьям по оружию. Они становятся частью команды фонда «Защитники Отечества». Яркий пример – Сергей Поздеев, который за 25 лет прошел путь до заместителя командира отряда ОМОН «Вымпел». Награжден орденом мужества и двумя медалями за отвагу. В июле 23 года принял участие в первом форуме ветеранов СВО, который прошел при поддержке фонда. После этого он согласился стать заместителем по общественным проектам филиала фонда в Вологодской области. Сейчас Сергей руководит Вологодским союзом ветеранов СВО. Он проводит патриотические мероприятия и вовлекает ветеранов в спорт. Например, возглавлял команду ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества и сейчас активно поддерживает героев спецоперации, вовлекает их в паралимпийское движение и адаптивный спорт. Для многих ветеранов Сергей стал наставником и тренером, который помогает раскрывать потенциал. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес, однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
4: «Течет река Волга, конца и края нет».
3: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
5: А мне 17 лет.
3: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь, любую программу включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
2: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансовую организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около 30 в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что один из домов в Копейске воспет Александром Градским в автобиографии? На проспекте Маленкова в доме 6 мы жили клёво. Это совершенно реальный, ныне существующий трехэтажный дом. На первом этаже расположено управление архитектурой градостроительства. Здесь в детстве и жил певец с семьей. Отец его, Борис Фраткин, работал на машиностроительном заводе неподалеку. Сейчас адрес дома Градского – проспект Ильича, 6. Как и поется в автобиографии, проспект Маленкова переименовали еще в советское время. Есть легенда, что в 80-е годы певец приезжал в Копейск, зашел в квартиру, где когда-то жил с родителями, и полночи пел свои песни новым хозяевам.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно, строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. – Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые пафосные принципы в реальные осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период с 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

людей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все

глаза не забыть.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дом культуры угольщиков – место для Копейска знаковое. Построили его в 1933-м в стиле конструктивизма. И долгое время это было единственное учреждение культуры города. Зато какое! Зрительный зал на 8 сотен мест. Поворотная сцена, на которой выступали Любовь Орлова и Леонид Утесов. Во время войны в Копейск эвакуировали драмтеатр из Воронежа. И он давал спектакли в Доме культуры угольщиков. Сейчас легендарное здание реставрируют. Кстати, в Доме культуры угольщиков работала мать певца Александра Градского, Тамара Павловна. Она организовала там любительский театр, где играло 20 актеров.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: История одной песни. «От Волги до Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе, где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна. Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения, певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После Дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых, я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю: «Песня — это не урок географии. В этой работе Любэ, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Дед Володя.
2: Послушай, дед Володя, новостей. Смотри, как наши фрицев кроют градом. Ты видел эту дрянь под Сталинградом. Ты до Берлина гнал таких гостей. Они вернулись. Долго ждали, дед, чтоб заросли окопы и воронки, и стерлись, да истлели похоронки, и выцвел твой единственный портрет. Мне, знаешь, дед, уже за 50. Ты спишь давно у церкви под Можайском. Вокруг сирени зацветают к майским, в монастыре по праздникам звонят. Леса, поля, насколько хватит глаз, Москвы, реки, серебряная кромка. Прости мне, дед, что в мире снова громко. Там ничего не поняли про нас. Теперь вот наши объясняют им. С трудом, но потихонечку доходит. Все будет, как мы любим, дед Володя. Мы победим.
3: Поэт Полина Арынянская посвятила это стихотворение своему деду. Она опубликовала стихи в соцсети накануне празднования Дня Победы в 2023 году и написала: «Мой дед, Витвер Владимир Яковлевич, учитель истории, артиллерист, техник-лейтенант. На фронте с августа 1941 года. Демобилизовался в январе 46-го. Награжден медалью за оборону Сталинграда». Стихотворение собрало множество откликов в первый же день.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на «Радио Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на «Радио Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
7: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
8: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
7: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
5: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои».
9: В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
10: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
11: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем, мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов, мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чечерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем, и между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
10: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
11: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
10: Итак, Александр Дадали специально

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек, но те ребята послабее были. Я считался сильным, парашютный делал. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться по всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил 2 космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет.

0: Такие люди. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хайп. Словечко пришло к нам в начале 10-х годов нового века и закрепилось в молодежном жаргоне в значении ажиотаж, шумиха, дешевая искусственно раздутая популярность. Используется оно скорее с негативным, чем с нейтральным оттенком. Слово, заимствованное из английского языка, где словари зафиксировали глагол «хайп», еще в 30-е, а существительное в 50-е годы прошлого века. Уже тогда «хайп» в англоязычных странах употребляли в значении назойливый шум, агрессивная, лживая и навязчивая реклама. А вот откуда оно взялось в английском, исследователи так точно и не решили. Есть мнение, что хайп происхождение имеет греческое и восходит к хорошо знакомому нам аффиксу гипер, он же английский хайпер, который обозначает избыток, чрезмерность, патологическое увеличение, то есть хайп, возможно, близок к гиперинфляции, гипертрофии или гипертонии. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песняры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песняров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Сегодня мир очень быстро меняется. Очень много информации и соблазнов. И мне кажется, человеку особенно важно не потерять внутренние ориентиры. Понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое честь, совесть, уважение, ответственность. Высокие нравственные идеалы – это не какие-то красивые слова из книг. Это то, как человек живет каждый день. Может ли он оставаться честным? Держит ли свое слово? Умеет ли быть верным своим близким, своей семье, своей стране? Для меня нравственность – это не просто идеальность. Все ошибаются. Но важно, к чему человек стремится, какие ценности внутри себя воспитывает, потому что именно это потом проявляется в поступках. Мне кажется, сила нашего народа всегда была именно в этом. В умении сохранить человечность, уважение друг к другу, веру, любовь к семье и родине даже в самые тяжелые периоды истории. И, наверное, высокие нравственные идеалы нужны человеку как ориентир, как внутренний компас, который помогает не потерять себя в этом мире. Потому что настоящая сила человека не только в характере или успехе, а еще и в том, какие моральные принципы он несет через всю свою жизнь.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзян.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые произносят неправильно почти все. Сосредоточение. Одно из них. Да, именно так. С ударением на третью «о». Вне зависимости от того, о чем идет речь. О сосредоточении интеллектуальных сил или сосредоточении войск. Никакие другие ударения тут не допускаются. Как запомнить правильное ударение? Ни у кого не возникает желания ошибиться в слове «сосредоточен». Используем как проверочное и вспоминаем бессмертного Владимира Высоцкого, у которого будущего героя Советского Союза Сережку Фомина не любили за то, что он всегда сосредоточен. Ну или считаем буквы «О».
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 1903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинград филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до тридцатой, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников – профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая. Крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты. Проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром. Поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
3: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио «Гордость» присутствует тоже. И вот да чуть ли не сегодня я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности и какие они у вас?
4: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья – это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья – это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
3: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
4: Так.
3: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость», я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве, 1 февраля, мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Дзержинске можно увидеть уникальную копию Шуховской башни в Москве? Единственная в мире гиперболоидная опора линии электропередач стоит на берегу Оки недалеко от поселка Дачный. Она словно сошла с иллюстрации к советскому фантастическому роману. Высота ее 128 метров. Строили башню в 20-е годы для плана ГЛРО по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова. Всего таких опор было 6 штук, но до наших дней уцелела только одна. Недавно ее отреставрировали и украсили светодиодами. Уже в наше время за башней признали статус памятника федерального значения, а некоторые энтузиасты надеются внести ее в список ЮНЕСКО.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
4: Мне кажется, человек по-настоящему счастлив, когда чувствует смысл в своем труде. Не просто работает ради денег или статуса, а понимает, зачем он делает свое дело и какую пользу приносит другим людям. Созидательный труд – это ведь всегда про создание чего-то настоящего. Неважно, чем занимается человек – строит дома, лечит людей, учит детей, пишет музыку или работает у станка. Если он делает это честно, с душой и желанием принести пользу – это уже созидание. Я, как музыкант, очень хорошо понимаю это ощущение. Когда создаешь песню не ради чартов, а потому что тебе есть что сказать людям. Когда хочешь поддержать, вдохновить, напомнить о важных вещах. И вот тогда действительно появляется чувство, что твой труд имеет смысл. Есть очень сильная народная фраза: «В народе тот не забудется, кто честно трудится». Мне кажется, в этих словах вообще очень многое сказано про наш народ и про отношение к труду в России. Потому что у нас всегда уважали людей дела. Людей, которые не просто говорят, а создают, строят, помогают работать на совесть. И для меня созидательный труд – это как раз про такой след, который человек оставляет после себя. Песня, дом, доброе дело, помощь людям, память, что угодно. Главное, чтобы после тебя мир становился хоть немного лучше. Потому что именно через труд человек раскрывает себя, свой характер, свой талант и свое отношение к жизни.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Севастопольского государственного университета разработали противоопухолевые препараты, которые позволяют снизить токсичность химиотерапии. В их основе вещества на основе фторурацила и природных соединений. Фторурацил широко применяется в химиотерапии онкологических заболеваний, но обладает высокой токсичностью и может вызвать множество побочных эффектов. Чтобы снизить негативный эффект на организм, ученые решили создать комбинированные лекарственные средства для лечения онкологии, взяв за основу природные соединения. После синтеза таких соединений и их тестирования выяснилось, что они эффективно борются с раковыми клетками, при этом менее токсичны для организма, так как содержат меньше фторурацила. Благодаря этому открытию ученые теперь могут создать новые противоопухолевые препараты с пониженной токсичностью. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артабалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артабалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артабалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артабалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Калининградской области находится самая длинная в мире песчаная коса – Куршская? Ее длина 98 километров, ширина – до 3 километров. На небольшом участке суши, отделяющем Куршский залив от Балтийского моря, расположилось сразу несколько природно-климатических зон. Это и дюны, едва ли не самые высокие в мире, и уникальной красоты сосновые леса и болота. На Куршской косе гнездится огромное количество птиц, больше 100 видов. Сотрудники специальной станции регулярно проводят их учет. Несмотря на скромные размеры, коса – дом для множества животных, вплоть до кабанов и косуль. Российская часть Куршской косы имеет статус национального парка и охраняется государством.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
3: Рустам Леонидович, ну вот действительно, Арктика – это же романтика настоящая. Да.
4: Это искусство. Знаете, это романтика и искусство. Почему вот проект «Великий Северный поход. Арктика как искусство», да, посвященный 500-летию Сюмар-пути. Потому что это действительно, знаете, это философия, это культура сама по себе. Да, то есть это блок всей национальной и цивилизационной культуры, да, которая называется Арктика. И романтизация, она, конечно, понятно, присутствует еще от чего? От того, что мы о ней не знаем многого, да, об Арктике, так же, как о космосе. И мы думаем... Очень красиво, замечательно, чудесно, но не был, и поэтому рисую картинки. Дальше включается там фантазия, воображение наше. Но в целом два таких больших блока, которые связывают вот два этих больших, не всегда изведанных сегмента, да, космос и Арктика. То есть первое – это романтизация, абсолютно заслуженно, а второе – это уже там технологическая связь, космос, спутниковая навигация и так далее. И вот я небольшую зарисовку тоже скажу. Мы когда... В прошлом году первый раз поехали разговаривать про проект «Великий Северный поход», тоже плавно переходя, да, к 500-летию. И наша задача была поговорить в регионах с людьми. Не с администрациями, а с людьми. И мы поехали когда в Мурманск, это было в мае прошлого года, почти год прошел. С нами были, у нас была такая интересная группа, то есть у нас был капитан ледокола Александр Скрябин, у нас был капитан, можно сказать, космического корабля, да, Олег Ернович Артемьев, с нами был Вячеслав Владимирович Рукша, который директор дирекции Севморпути, заместитель руководителя госкорпорации «Росатом». То есть у нас была такая интересная очень дискуссия, разговор. В Архангельск потом мы еще брали с собой Андрея Владимировича Головнева, то есть Кирилл Николаевич Гаврилин из Строгановского университета был с нами. То есть мы пытались построить разговор вокруг истории, культуры и переходя вот к космосу постепенно, знаете, вот чтобы такой мостик провести. И получилось действительно очень интересно, потому что он есть, да, потому что, конечно, это очень романтичная сама по себе среда, то есть от этого никуда не деться. Но вот исторический аспект, он, конечно, важен, потому что если мы перейдем, да, с вашего позволения, к тематике вот, собственно, этой юбилейной даты, которую мы несколько раз уже сегодня озвучили, здесь что важно подчеркнуть? Я бы сказал так. 500 лет – огромная веха, да, это 5 веков. Наш русский человек Дмитрий Герасимов, да, посол Василия III, переводчик, то есть, по сути, такой, как сейчас бы сказали, креативный человек.
3: Пассионарий.
4: Да, пассионарий, да. То есть, да. Это профессионально, вроде как не совсем его тема,
3: вот.
4: Но человеку не все равно. И, кроме всего прочего, кроме того, что он... там переводчик, посол, дипломат, он, тем не менее, определенные знания у него были. И, видимо, очень хорошо развита интуиция. И, видимо, о романтике он тоже много думал. Да, потому что она позволила ему нарисовать образ Севморпути и северных рек Китай. То есть он об этом же сказал в Италии, да, что, друзья, так можно же из северных рек Китай прийти. Вот вам, пожалуйста, большой транспортный интересный коридор. И в силу того, что он не умел рисовать, вот как наши художники в проекте, да, он с его слов, ну там из его эскизов была даже зарисована картинка, да, по сути, карта первая в истории Севморпути уже итальянскими коллегами, которые ему помогли в этом. Вот я когда художников поздравлял в Мурманске, в Архангельске сейчас, я им говорил, я говорю, представляете, друзья, вот Герасимов Дмитрий не умел рисовать, а вы умеете. Вот он надиктовывал итальянским коллегам эту всю историю, они рисовали, а вы сами рисуете этот образ Арктики.
3: У нас в студии Рустам Романенков, генеральный директор Центра Арктические инициативы. Мы говорим об Арктике, мы говорим о грандиозном юбилее 500 лет начала освоения Северного морского пути. Буквально через несколько минут продолжим. Обязательно ответим на ваши вопросы. Я вижу, несколько еще поступило к нам в студию. Но сейчас послушаем песню. И вот мне уже теперь вспомнилась вот песня, это, которая родилась вот именно вот из этой, мне кажется, арктической романтики и стала очень популярной в Советском Союзе, когда я родился. Эту песню тоже пел, потому что пели мои родители. И вы эту песню все прекрасно знаете. Называется она «Мы, ребята, 70-й широты». Фактически такой неофициальный гимн всех наших советских полярников в исполнении Льва Барашкова прямо сейчас на радио «Гордость». Ну, а затем поговорим о перспективах развития и Севморпути, и Арктики в целом. Ну, и, как я пообещал, ответим на ваши вопросы.

Розы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Цените русского солдата.
2: Цените русского солдата. Его умейте понимать. Цените русского солдата. За вас пошел он воевать. За небо мирное над Курском, над Волгоградом, над Орлом. И я горжусь солдатом русским. Он честно борется со злом. Идет колонна боевая, малыш ручонкой машет ей. И крестит женщина простая, чтоб возвращались поскорей. В машинах русские ребята, они уходят на войну. Как деды их ушли когда-то, они оставили жену, ребенка, маму, папу, брата, родную землю и друзей. Цените русского солдата, пусть возвращается скорей.
3: Поэт Ольга Аленкина из Железногорска Курской области написала эти стихи в начале апреля 2022 года. По улицам города шли колонны военного транспорта. Прохожие останавливались и приветствовали бойцов. Маленькая дочь Ольги стала махать солдатам. Женщина рядом перекрестила уезжающих на фронт ребят. Это стихотворение было опубликовано в сборнике произведений курских поэтов в поддержку участников специальной военной операции. «Железногорцы активно помогают фронту», — говорит Ольга. «Собирают вещи, продукты, деньги, как и люди по всей России».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
6: История одной песни.
5: К
7: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности, или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны.

Фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Сегодня мир часто пытается убедить человека, что главное в жизни – это деньги, статус, успех и популярность. Но мне кажется, рано или поздно почти каждый понимает, материальные вещи сами по себе не делают человека счастливым. Мне довелось при жизни общаться со схиархимандритом Ильем Ноздряным, человеком огромной духовной силы, духовником Оптиной пустыни и патриарха Кирилла. И батюшка Илий говорил очень простые, но глубокие вещи, что человек всю жизнь ищет благо, комфорт, достаток, но если у него нет мира в душе и чистой совести, никакие материальные вещи не принесут ему радости. Меня очень зацепили его слова о том, что когда человек теряет духовные ориентиры, его уже ничего по-настоящему не может наполнить. Ни карьера, ни деньги, ни внешний успех. Для меня приоритет духовного над материальным – это про внутренний стержень человека, про совесть, про уважение к людям, про любовь к семье, к родине, к своей культуре, про вещи, которые невозможно купить ни за какие деньги. Материальные вещи могут сделать жизнь удобнее, но только духовные ценности делают ее по-настоящему осмысленной.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стороне у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе и первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей в Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо – грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки – самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тян. Это слово можно услышать в разговорах молодежи. Красивая тян. Милая тян. Он познакомился с тян. У этого слова японские корни. Уменьшительно-ласкательный суффикс «тян» в Японии добавляют к именам, когда хотят выразить нежность, близость, заботу. Так обращаются к детям или молодым девушкам. В русском языке слово «тян» стало использоваться самостоятельно, без имени. Оно закрепилось в молодежном сленге, особенно в интернет-сообществах, связанных с аниме и поп-культурой. При этом значение слова немного сместилось. Если в японском это обращение, выражающее теплые чувства, то в русском «тян» — это уже образ девушки, милой, симпатичной и даже идеализированной. Можно сказать по-русски «девушка», «славная девушка», но слово «тян» добавляет оттенок сердечности, умиления и, конечно, принадлежности к интернет-культуре.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра «Православные Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Полина Арынянская. 149-200.
4: Смерть не стоит на месте, пашет поля помалу. 149-200 или экспресс в Вальхалу. Ты за кого на мины? Клоуну много чести. Клоун стреляет в спину. 149-200. 149-200. Кладбище желто-сине. Помнишь начало в Бресте? Помнишь финал в Берлине? Сыну скажи и бате. 149-200. Ради чего, приятель, лезешь ты в перекрестье? 149-200. Нет ни земли, ни дома. Внука марийских бестий проданы черноземы. Слышишь, как плачут дети? Кто вас во след покрестит? Ради всего на свете 149-200. Русские чужды мести. Что умирать без толку? 149-200. И вызывай Волгу.
5: Радиоволна 149-200 – это гуманитарная частота, открытая для того, чтобы бойцы ВСУ могли сдаться в плен, назвав в эфире позывной «Волга». Частота запущена в июле 23-го. С этого времени «Волгу» вызвали тысячи украинских военных, не желающих воевать за нацистский режим. А на стихотворение